0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: хай.
0: Привет, салют. Привет. Радио. 104.5 FM.
9: I went deaf on the bitch.

0: Реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
4: Пилот.
5: Пилот.
6: Пилот.
7: Радиопилот.
8: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go, it comes back.

0: конечно, на такси я прифигел вообще.
1: Ближе аэропорта-то?
2: Да. Учитывая еще, что у нас там ремонтик пока около этого, около площади.
0: Куча народу вообще, просто вот борт прилетел большой, 300 с лишним человек. Все, еще несколько подряд самолетов, там еще какой-то рейс, по-моему, из Армении прилетел. И просто, и вообще вся вот эта привокзальная, как хотел сказать, при аэропорте площадка занята, народ заехать нормально не может, хотя вроде погода нормальная. И цены, я прям...
1: Какая сумма?
0: Слушай, но мне надо было два автомобиля, потому что, ну, как бы...
1: Чемоданы.
0: Четыре человека и чемоданы. Угу. Два автомобиля, ну, в среднем в районе полутора.
1: Два автомобиля?
0: Да, нет, один.
1: А,
0: каждый.
1: Но?
0: Да,
1: но подожди, но
0: а дешевле?
1: Не эконом заказывал.
0: Нет, этот, эконом вот. Дешевле 1,3 не было.
1: Слушай, ну мы из аэропорта до Уралмаша доезжали за 900 рублей, вот когда прилетали.
0: Да, это когда вот у тебя нормально рабочий день, тогда да.
1: А не, как... мы ночью прилетали.
0: А ночью вот чаще всего тебе, видимо, эконом сразу показывает 15-20 минут ожидания. А разница
3: там... Ну ничего
0: там...
3: не дешевеет.
0: Да.
3: Бензин-то, видите, сейчас опять то можно, то нельзя купить.
1: Сейчас уже огромнейшая пробка на космонавтов на заправку «Газпром», которая ближе к вокзалу. Я вчера простояла 40 минут. Ну, это
0: заправилась хоть?
1: Заправилась, но 92-м, потому что 95-й закончился на мне. Вот.
0: А
1: но...
0: тебе что в твою-то?
1: Ну,
0: лей?
1: Можно, конечно, и второй.
2: Ну, что, вот. С полторашки ну, можно, да, плеснуть и все.
3: Что ты прям в твою-то?
0: Ну, а что ей же, ей 95-й-то для чего вообще? Так, зажигалку заправлять.
1: Расхода чуть поменьше получается. Ну, как бы, неважно.
0: Ну, короче, ребята, да, с бензином пока продолжается веселье, поэтому...
1: Новая волна такая.
0: Да, в общем, я тоже уже наслушался и новостей начитался. Начинаем новый день вместе. Катапульта в полном составе. Будем здесь до 11 утра. Всем здрасте.
4: Реклама. Сань, ты чё, пират?
5: С чего это?
4: Так одноглазый ездишь.
5: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
5: Я понял, Ксенон Шоп 96.
4: Звони 385-85.
6: Жилые кварталы. Уралмаш первый.
7: Новый проект от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
6: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
7: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
6: Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
7: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
8: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте nastochka.rf.
9: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
10: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
9: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
10: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
9: Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
8: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-079-240.

0: Lucky Motors Джили. Lucky Motors, Lucky Motors. Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Помогите! Тону!
2: Держись!
1: Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тоните в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: В «Монетке» вкусно и выгодно. Пирожное «Медвежонок Барни» 99 рублей 99 копеек. Акции действуют с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
8: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31

0: 2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-deficforma.ru.
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
3: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
5: Катапульта.
6: Утреннее шоу на радио «Пилот».

0: Да, нормально посидели вообще. В клуб сходили, я песни попела.
1: Это про меня, да?
2: Ну, это про вчерашний день рождения дочери, видимо, да. Хорошо видимо. Посидели, да.
1: 7 часов 16 минут в Екатеринбурге. С вами Катапульта. Да, погода у нас чуть-чуть испортилась.
2: Да, портится будет.
1: Да, и будет портиться. И поэтому Большой Уральский карнавал все сердце на заводе переносят из-за погоды. Он состоит с 5-6 сентября. Но в эти выходные, то, что вот планировалось, если что, вдруг вы не знаете, вся музыкальная программа останется. Там, внимание, Брусника, Вас и Железного, все-все. Вот, ну, а основные прям карнавал. Карнавальные события, прям карнавальное шествие. Оно будет проходить 5-6 сентября, и подробная информация будет чуть позже. Ну а сегодня в главном проспекте будет лекция о выдающихся фильмах современности, о творчестве режиссеров Андрея Звягинцева, Алексея Балабанова, Бориса Хлебникова, Алексея Учителя, Кирилла Серебренникова, Александра Сокурова и так далее. В общем, все-все-все. Будет начало в 18:30. Стоимость участия 1500 рублей. Ну и так как вы попадаете уже на территорию Большого проспекта, там открывается доступ ко всем экспозициям галереи. Пожалуйста, приходите. Продолжается у нас неделя креативных индустрий. Большая сегодня программа, которая посвящена моде. Обязательно пойду после эфира, прям понесусь. Прям потому что вчера у меня не получилось по домашним причинам попасть в космос, к сожалению. Вот. Но сегодня я, конечно, постараюсь не пропустить.
3: А что там, а что обсуждают-то?
1: Ну, все, что касается моды, брендов, как развиваться, как брендом... Ну, больше, конечно, честно говоря, про брендом...
2: А сегодня где это будет?
1: В Домне. Но большая программа, настолько большая, что ее лучше смотреть на сайте креативных индустрий. Обязательно зарегистрируйтесь, потому что в Салюте тоже, программа, посвященная кино. У Макаровского тоже большая программа своя, так что обязательно заходите, смотрите. Это все бесплатно, прикиньте. Это подарок нашему городу. Нужно, только да. Регистрация, но она обязательно. Виктор Салтыков сегодня будет неожиданно. В Максимилиансе будет концертик вечером в 6 часов. И если не пугаетесь погоды, идите сегодня на танцевальную прогулку. Это что такое? Значит, участники собираются в одном месте, надевают наушники, у них скачанный плейлист. Вот, одновременно его включают, гуляют, да? Танцуют. Там еще есть на прогулке дресс-код. Сегодня нужно прийти в красной одежде. Вот, вот взять с собой заряженный телефон, наушники, вот этот скачанный плейлист. И встреча на Радищева 12, если что.
4: Напоминает игру в кальмар
1: начало. Радищева участие бесплатное.
4: Спасибо.
3: Я, кстати, тут напоролся в соцсетях на Женю Рудина, на диджея Грува.
2: Да,
3: он же тоже бегает марафоны и играет как диджей в это время.
1: Да.
3: И там народ...
1: Время бега?
3: Да. Он бежит прямо и играет, вот прям вот перед ним едет
1: и
3: диджейка.
1: Быстро бежит?
3: Нормально бежит. Он, кстати, сейчас так подтянулся в плане спорта такой прям.
1: Да, раньше-то он, конечно, развалился немножко.
5: Утреннее шоу на Радиопилот. Реклама.
6: Странно, иду вроде той же дорогой, но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой, я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
7: Застройщик ОСЗ Талан регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
8: И главный приз – автомобиль! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу.

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения сроков мест и порядке получения призов на atsedifismastok.ru.
2: Сила, выносливость, точность, командная работа. Все это международные соревнования спецназа «Вызов». С 24 по 30 августа на полигоне «Свердловский» встретятся команды из 6 стран, чтобы показать профессионализм, мастерство и волю к победе. Зрителей ждут показательные выступления, техника спасателей, спортивные испытания, тематические площадки и активности для всей семьи. «Вызов» – территория силы, мужества и командного духа. С 24 по 30 августа. Полигон Свердловский. Вход свободный. 13+.
3: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
4: Люксиум, Умнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
1: Организатор акции ЗАО «Аксон Умельдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
5: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
8: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
10: Вы многого добились, доказали свою состоятельность и успешность. Но даже самым сильным требуется отдых. Жилой комплекс «Шаумяна 77». До центра 15 минут. В двух шагах от дома большой парк, спортивный комплекс с бассейном, садик, школа. «Шаумяна 77» от компании «Астра». Достойная жизнь не роскошь, а правильно выбранный адрес. Подробнее на astrodefisdevelopment.ru.
1: УСЗ «Астралим». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
11: Катапульта.

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7:26 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. На посту, Санек, как там?
2: Всем доброе утро, друзья. Ну что, сыренько пока на дорогах. А что касается движения, уже вовсю поехали люди в районе Шевской. Фронтовых бригад в оба направления. Там затруднения на первом километре Космонавтов. И также напротив вокзала, если съезжать в сторону Космонавтов, пробки подрастают. С затруднениями в движении уже район объездной перед Амундсен со стороны Чкалова. Проснулся рано Академы Широкая речка, также на УНЦ. И плюс на Новосибирской уже нагруз. На Московской опять длинная пробка начинается в направлении заправки. Затруднение там со стороны объездной до Волгоградской получается. Затруднено движение на Старом Сибирском тракте со стороны Декабристов под Калину. Сужение там, работы постоянно ведутся. Ну, надеюсь, достроят же как бы уже до конца. Что касается движения на Жибайке, пока более-менее нормально и без таких серьезных проблем. Ну и просьба очередная к народу. Пожалуйста, будьте внимательны, выезжайте пораньше. Ну и, конечно, соблюдайте правила.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru. Принимаем ваши звонки. 237-104. Вы можете дозвониться по нашему номеру телефона. В прямом эфире обсуждаем автомобили и автомобильные вопросы. Так что добро пожаловать. Кто на связи? Алло.
3: Алло, Александр, приветствую.
2: Привет. Евгений. Слушаю, Жень.
3: Слушай, можешь подсказать? Форд Тугелли.
2: Что именно?
3: Рестайлинговый. Рестайлинговый. Ну, отзывы какие-то. Что там?
2: А ты БУшку смотришь же, да?
3: Да, БУшку.
2: Ну, я скажу так, вообще Тугелла одна из зацепившихся моделей, которая реально пользовалась спросом, и в комплектации флагшип, ну, наверное, я бы вообще первое место дал этому кроссоверу среди азиатских, потому что он реально ехал и ехал очень интересно. Но, давай оговоримся сразу, это не такая вместимая, как многие думают, платформа, не такая проходимая, не самая управляемая, но действительно шустрая. Тут как бы спорить не буду. И комплектации неплохие, и шустрые, но места ни в салоне, ни в багажнике много нет. Да, побольше, чем у Кулрея, конечно. Но если мы будем брать по соотношению цены и качества, получилось нормально. И первая версия прижилась хорошо, и рестайлинговая. Потом ее увели в Kia Star. Как бы жаль, конечно, что основной производитель убрал из линейки. Мне бы хотелось и третье поколение поюзать. Так-то.
3: Угу.
2: Вот. Но еще, кстати, по первому поколению мы ржали, когда это было-то, господи, лет 6, наверное, назад. Один из знакомых взял такую машину, и у него вольвоводы забирали, чтобы там рычаги донорские брать, знаешь, себе. С этих машин. То есть, в принципе, я скажу так, технологии они, понятно, осваивают по своему концерну, те, которые шведы внедряли и так далее, но тешить себя надеждой, что это вольвешник, не стоит. Это уже другая тема совсем. Но с использованием той базы, которая у них есть.
3: Ну, все равно качество-то немного осталось, наверное.
2: Нормально, нормально. Нет, правда. Как бы вот, положа руку на сердце, получилось нормально. По сравнению, допустим, с некоторыми сырыми моделями там у других производителей, она получилась интересной и быстрой.
3: Ну, все, понял, спасибо.
2: Спасибо и тебе, удачи в выборе. Следующий звонок принимаем. 237-104, у нас прямой эфир. Если хочется свой вопрос озвучить, пожалуйста. Если хочется добавить что-то к нашим обсуждениям, тоже добавляйте, с удовольствием обсудим. Алло. Доброе утро.
4: Алло.
2: Да-да-да, привет. Доброе потише утро. Приемник, слушаю тебя.
4: Угу. Хотел бы услышать твое мнение. Я сравниваю два автомобиля. Чанган Юни С и G-Tour Dashing. И вот хотел бы твое мнение слышать по цене, качеству, характеристикам, надежности и дальнейшей ликвидности.
2: А ты смотришь Юни С уже в новой будке?
4: Нет, они же в новой будке идут полноприводные. Я смотрю,
2: да, да, то есть только передний привод. Скажем так, Dashing вот изначально, как дизайнерский кроссовер, в салоне мне понравился. Прям красивенько, все такое, особенно на светлом салоне, педантично. Все загрузили в планшет. Но это ведь та же самая база, та же самая платформа, которую юзают Cherry везде вообще. Вот как только могут. Они ее и так, и так, и так крутили. Чего не получил? Динамики внятной, хорошей такой, которой хотелось бы. И не получил того уровня комфорта, о котором хотелось бы мечтать, глядя на такой красивый салон. Для чего сделан был? Ну, скорее всего, для того, чтобы дать возможность людям просто повыбирать в дизайне. Внешне тут споров много, мне вот не зашел, внутри очень понравился. Что касается Юниэса, ну, он же CS55+,
4: да-да-да.
2: В прошлом, да. Я его обычно так называю, потому что Юниэс мне нравится называть вот именно в новой будке, красивенькой такой. Но по салону он, конечно, поскромнее, но получился более каким-то таким вот собранным в плане управления этим вот таким движением.

0: Доброе утро. 7:51 в Екатеринбурге.
1: В этот ранний час с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев. И, наконец-то, новости родненькие на Радио Пилот. Аквапарк Лим-Попом временно закрывается, но не после вчерашней вечеринки Лины Новач и ее детей. А его планово закрывают с 1 по 14 сентября. За это время там проверят все оборудование, сделают необходимый ремонт. И такие вот профилактические работы проводятся каждый год, поэтому имейте в виду.
0: Хорошо.
2: Кто планирует посетить?
0: Ну, главное, к каникулам осенним откроют.
2: Да, да, конечно, с 1 по 14 сентября, напомню. А россияне, которые скидывают мемы в рабочий чат, работают хуже всех. Выяснили об этом психологи, рассказали. Те, кто отправляет более 5 нерабочих сообщений в день с этими вот мемасиками, показывает снижение эффективности на 30% по сравнению с коллегами. Такой работник начинает отставать по задачам, теряет фокус и переключается на развлекательный контент как способ избегания работы.
3: Ну, типа человек настроение он создает в работе. В рабочем чате.
1: Да. Еще больше всего мне нравятся люди, которые. Чем мне больше всего нравятся люди, которые каждую свою ситуацию там и каждое утро, и каждый вечер, каждый день, они прямо в статусах у себя, в каких-то вот этих сейчас кругляшках, там везде обозначают. То есть там прям вот такая, типа, смотрите, вот у меня доброе утро, или там еще там какую-нибудь это, фотку чашечки.
0: И вот тебе чашечки. Еще и мемасик еще туда же,
1: да. Да-да-да, сверху цветочек, значит, там, и потом...
0: Это где?
2: Хорошего дня, отличного настроения.
1: В принципе, да, то есть как бы я уважаю людей, которые в рабочих чатах беседуют по делу. Обожаю просто. Да, можно как-то подкрепить.
3: Мне нравится то, что ты вот эти вот высылаешь всякие гифки-то. Это вообще
1: кайф. Просто сразу понятно.
3: Любую тему есть.
1: Просто сразу понятно, как бы, как я отношусь к тому или иному рабочему вопросу.
2: Но не забываем, что те же психологи сказали, если человек просто пишет «ок», значит, он выгорел и скоро уволится. А это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Посмотри, какое лето. Климат, контроль, катапульты.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Ленина 100».
3: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Каменске сегодня будет плюс 22-23. Временами дождик, с дождем будет и на севере области. В Североуральске выведели до плюс 20 и временами дожди.
2: В Екатеринбурге сегодня переменная облачность и возможны дожди кратковременные. Температура

0: Про воздуха днем плюс 20-22.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
3: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
4: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
3: Подробнее на lenina-100.ru.
4: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
5: Застройщик ОАЭ за «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
9: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Без 1 минуты 8 в Екатеринбурге, за окном плюс 17 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 8:03 в Екатеринбурге. Сегодня 26 августа. Среда на календаре. Идет похолодание в город. Но, кстати, ненадолго. Буквально на несколько дней, а потом опять жара будет.
1: Потом это когда? Тогда на следующей неделе.
0: Да,
1: чуть-чуть еще, да.
0: В сентябре начнется тепло.
2: Да сегодня тоже как бы нормальная температура, просто влажная.
3: Поэтому... И дождик такой периодически проходит на крапове.
2: Готовьтесь, ребят, сегодня будет действительно влажный день. С вами утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот». И уже послезавтра мы готовимся на выезд. У нас
1: да,
2: с вами
1: снова
2: будет...
1: Снова сезон выездных.
2: 28 числа с 7 до 11 утра «Катапульта» будет работать в премиальном детейлинг-центре SVX на Бориса Ельцина 3. Прямо вот, прямо под ним, под самым...
0: В смысле?
2: Под Ельцин-центром.
0: Да. А,
2: Ельцин.
0: Да?
2: Это как находится? Ты что, мать, не знаешь, где SVX детейлинг находится?
0: Ну, теперь знаю.
2: Тоже мне автомобилист. Значит, видеотрансляция у нас будет идти на сайте и в группе пилота ВКонтакте, но вы можете и сами приехать, особенно если хотите чем-то покрыть автомобиль, привести его в порядок, внешний вид наладить. В общем, я с SVX-ом дружу давно, поэтому с удовольствием приеду к ребятам в гости, а вас призываю тоже подключайтесь к трансляции и слушайте наш эфир в пятницу, мы на выезде.
0: Партнер проекта ООО «Президент Авто», премиальный детейлинг-центр SVX.
2: Ну, ребята, что? Предвыборная гонка в разных странах разгорается по-разному. И предлагают различные программы, различные депутаты в разных странах. Вот один из депутатов в Германии предлагает со своими избирателями устроить, так сказать...
0: Вечеринку?
2: Интимную.
0: О!
2: Интимную вечеринку.
3: Где? Да, где? Да. Куда зовет?
2: Так сказать, прямо в здании парламента, так сказать, призывает к оргии.
3: Будет свой мандат показывать, да?
2: Организует ее он же, там же, где депутаты работают, значит. Правда, зовут этого мужчину Жульен.
1: Может, еще и покормят.
3: Не факт, Лина, не факт.
2: Сытым уйдешь.
0: По горлышко.
2: Точно, да. Значит, вот такой групповой съезд с членами Совета. Это предлагает он устроить избирателям, мол, это сблизит граждан.
1: Конечно.
2: Вы хорошо увидите, разглядите, поймете, прочувствуете нашу избирательную
0: платформу. Чем мы руководствуемся,
1: да? Кандидат от народа настоящий.
2: От народа, да. И народный такой кандидат. Но, в общем, насколько широко, так сказать, распространяется его вот эта близость, пока непонятно. Люди просто троллят и всячески подписываются, типа, ребята, да я тоже пойду. Плюсики.
0: Голая вечеринка.
2: Конечно, конечно. Будет ржачно, если на самом деле все плюсанут, и никто не пойдет.
3: И он
0: нет,
3: один
0: будет
3: там
0: ржачно, будет. Если все придут, Саша.
3: А он не придет, наоборот.
2: Ну, в общем, смотрим, ждем, когда все, значит, подытожится, и как он пройдет, получит ли он мандат.
3: Я жду, да, полнейший отчет на вот этом черно-оранжевом ютубе, когда выложат всех подробностей.
2: Мы же сейчас будем принимать звонки, у нас впереди игра «Что было раньше?». Женщин в эту игру мы ждем особо. Мужчины тоже звоните. 237-104 прямо сейчас.
4: Реклама.
5: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
6: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимур Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
7: Как сэкономить на покупке авто?
8: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
9: Акция до 31 августа 2026 года.
10: «Процельс» — это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
11: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема. Без очередей и в удобное время.
10: Многопрофильная клиника «Процельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Процельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
13: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
12: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
13: О, и

0: Казовский, приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Карт Нуар 95 граммов. 569 рублей 99 копеек. Акция действует с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Вы уверены, что изучили все новостройки? Шаумяна 77 следует рассмотреть внимательнее. Рядом с домом большой парк, садик, школа и спортивный комплекс с бассейном. Уютный двор с пространством для игр и отдыха. Паркинг с кладовыми и местами для электроавтомобилей. А до центра всего 15 минут. Шаумяна 77 от компании «Астра». Здесь время принадлежит вам. УСЗ «Астра Олимп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама, не оферта.
4: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2-ю Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор.
5: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансы. Свои возможности и риски.
6: Катапульта. Бабах!
7: Дорогие мужчины, жду вашего звонка прямо сейчас. 237-104. Порадуйте старика.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 8 часов 11 минут. В Екатеринбурге мы начинаем конкурс «Что было раньше?». Спонсор конкурса ИП «Гребец» Артем Константинович, компания «Гребец».
3: На связи у нас Ирина. Домом, хозяйством занимается. Здравствуй, Ирина. Алло.
2: Ирина.
3: Да, привет. Куда спешишь-то?
4: На собрание на второй класс.
3: Слушай, а что, сегодня разве?
5: Ты серьезно?
2: У нас завтра будет собрание.
6: У всех пора.
2: Собрание акционеров.
3: Да, не говори. Слушай, ну и как, чего вам там после первого класса, если... А вас спрашивают пожелания?
6: Какие?
7: Как ничего, ты пожелания?
2: Какие пожелания?
3: Не, ну...
4: Хотели бы во второй класс?
3: Да нет. Что-нибудь там интересного в программу добавить? Нет? Не разговаривать с вами так?
4: Мы после первого класса покинули школу и пошли в другую.
3: Почему?
4: Ну, потому что была отвратительная школа.
3: Понятно. Будем знать. Против тебя сегодня...
7: Мы, конечно, не знаем, что за школа. Что
2: ну,
7: за
2: прям интересно, застал, конечно. Да. Ну, хотя бы в каком районе города, скажи.
4: Ну, давайте скажу, куда пошли.
2: Давай.
4: В новую школу 36,6, которая...
3: Это где?
7: 36,6?
4: Парк Маяковского.
7: Здоровье.
4: В этом году открывается первый раз.
3: Да. Прям в парке?
7: Нет, там рядом.
3: Да?
7: С Клевером, да, рядом что-то.
3: Наверное, да. Я не в курсе.
2: Ну, название такое, как будто больница. Ну ладно.
7: Программа здоровья.
4: Они пишут, название ассоциируется с температурой человека.
2: Здорово. Все в норме. Школа здорового человека, понятно. Ладно,
3: против тебя сегодня играет здоровый машинист железной дороги Андрей. Здравствуй, Андрей.
2: Привет.
8: Здравствуйте.
3: Ты со смены или что, или как?
8: Нет, выходной просто. Супругу на работу отвозил.
3: Молодец какой, прям... Куда колесил на этой неделе? Где что видел?
8: Берин видел.
6: О, я тоже.
8: Область.
2: Видел.
3: Посмотрел, красоты. Ты знаешь, кстати, вот у меня сейчас ребята просто некоторые, кто в Пермь поехал, кто в Тюмень поехал, и все испытывают жуткий стресс, по трассе нет бензина. Вот, а те, кто в поезде, наверное, они просто
7: чилят. Но единственное, что в Перми вот эти платформы, которые так ждут обновления, очень ждут обновления, там невозможно. Они узкие, все раздолбанные, все асфальт там вообще.
3: Ты им там передай.
7: Тоннели вообще ужасные.
3: Пермь вторую паратовой. Сейчас будем играть с вами. Ребят, у нас для вас есть три факта. Вам надо определиться, что из этого было раньше. И тот, кто три правильных ответа дает, тот выигрывает. Начнем. Кто родился раньше? Владимир Познер или Джек Николсон? Ирина?
4: Я думаю, Николсон.
3: Ты думаешь, Джек Николсон. А ты как думаешь, Андрей?
8: Тоже Джек Николсон.
3: Дальше.
7: Дальше пошли, что появилось раньше? Первый батут или первый Боинг? Самолет. Боинг или батут?
3: Ирина?
4: Батут.
3: А ты как считаешь, Андрей?
8: Самолет.
3: Ну и заключительное.
2: А какой город появился раньше? Вашингтон или Сан-Франциско?
5: Именно город.
2: Да.
4: Какой второй там город был?
3: Сан-Франциско или Вашингтон?
4: Опять я первая отвечаю.
3: Какая разница? Можешь, Андрей. Андрюха, ты как считаешь?
8: Сан-Франциско.
3: Ты за Сан-Франциско. А Ирина за кого?
4: Вашингтон тогда.
3: Столицу выбрала. Ну ладно. Так, теперь давайте разбираться. Владимир Познер и Джек Николсон. Джек Николсон прославленный, конечно, легендарнейший актер. Владимир Познер легендарный журналист. Но самое главное, ребят, зацените. Познер 1934-го года рождения.
5: 90 плюс, прикинь.
3: 34-го года рождения он.
5: И выглядит, до сих пор работает.
3: Он, а для своего возраста он выглядит идеально. Самое главное, вот для мозга.
2: И
3: вот
2: разговаривает
3: у него
2: тоже,
3: рабочий, да. Николсон 37-го года рождения. Он моложе Познера.
7: Вы представляете, Владимир Познер появился даже раньше, чем первый батут. Потому что первый батут в 1936 году. Но Боинг... В 16-м на 20 лет раньше.
3: Ну и Вашингтон или Сан-Франциско?
2: Ну, они точно раньше появились, чем Познер, да. А Вашингтон в 1791 году основали, Сан-Франциско в 1776, то есть раньше.
3: Ну, Андрюха, не расстраивайся, одного правильного ответа не хватило. А, Иринка все промазала. Ничего страшного.
4: Да, да.
3: Желаем вам хорошего дня. Надо вместе крикнуть катапульта. Давайте, 3-4.
4: Катапульта!
9: На радиопилот. Информация на правах рекламы.
10: Помогите! Тону!
1: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
10: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП Смирнов Сергей Аркадьевич. Сеть языковых школ «Лондон Экспресс».
1: На мне ипотека, я по уши в долгах.
2: Лина, это я.
3: Доброе утро, 8 часов 21 минута в Екатеринбурге. Вот для тех, кто тоже по уши в этом. В сети собрали шпаргалочку. Когда выгоднее всего покупать все на свете? Технику, одежды, билеты.
4: Сразу все.
5: Когда есть
4: зарплаты.
3: Вот это неправильно с зарплаты. Надо все по месяцам. Итак, значит, кондиционеры.
4: Записываем.
3: Кондиционеры лучше покупать с октября по ноябрь, когда спрос уже
5: падает. Капитан Очевидность. Чтобы в декабре эти стены штрафили.
3: Вот вы думаете, школьные товары надо покупать в августе?
4: Ну, нет, конечно.
3: В школе. В ноябре. Так что пусть как-нибудь там до ноября походит.
4: Ну, я, кстати, в конце сентября покупаю. То есть на старых ручках, да, и конечно, тетрадках мы еще живем, ручках. Да. А потом уже смотрим, что нужно докупить.
3: Как будто прям все карандаши списали.
5: Дай гусиное перо ему. Пущать пищать.
3: Вот, значит, авиабилеты советуют искать по ночам, ночью. Считается, что из-за этого меньшего количества запросов системы, ну и самые низкие цены выдаются.
4: Пошел попести.
3: Айфоны лучше покупать в октябре.
6: Когда новая модель выходит, и старая, да,
3: на мой день рождения, да, как раз в троте. Квартиру выгоднее искать в январе.
4: Да?
3: Да.
4: Ну, сразу смотреть, как отопление работает.
3: В это время спрос ниже, продавцы чаще готовы торговаться, застройщики запускают различные акции и скидки. Машина, очень интересно. Лучше покупать, это именно по этой шпаргалке. Это не я сказала, это не мое исследование. Машину стоит покупать в последний день месяца, потому что менеджеры стараются выполнить план продаж и охотнее дают какие-то привилегии, скидки и так далее.
5: Конечно.
3: Одежду выгоднее покупать в январе-июле. Ну, понятно, это межсезонные распродажи. И вообще магазины освобождают место под новые коллекции. Ноутбуки советуют брать в феврале, потому что новогодний ажиотаж и январские праздники уже заканчиваются. Спрос. Всем надарили. Mm-hmm. Уже можно что-то и передаренное купить. Спрос снижается, производители начинают заготовиться к весенним новинкам, а вы старинки себе забирайте. Вот так вот. Вот все легко, а вы зарплата. Надо распределить на весь год.
5: С многими моментами, конечно, бы поспорил, но есть, да, действительно рациональные вещи.
3: Ну, конечно.
5: Но насчет вот там покупки автомобиля в конце месяца, блин.
4: В конце года можно вон тоже.
5: В конце, в декабре прям, да, чтобы вот он в январе уже на год постарел.
3: Вот сейчас конец месяца, 26 число, иди, бери. Вот, но в Госдуме тут, боже мой, призвали разобраться, вот прям разобраться с Человеком-пауком. Прямо против него. Теневой прокат, он же все равно идет как бы, не совсем типа официально. Сначала какой-то предпоказ там в рамках этого.
4: Всегда какое-нибудь еще кино показывают короткое.
3: Теневой прокат фильма о супергерое нужно немедленно прекратить, заявила депутат Драпека. Вот. Считаю, что МВД нужно вмешаться в эту ситуацию, поскольку речь идет о незаконном предпринимательстве. Это уголовно наказуемое
4: деяние. Ей просто фильм не понравился.
6: Питер Паркер наживается.
3: Срочно Колобка. Ну, уже
5: есть,
3: просто...
5: Подожди, то есть вот как бы до противостояния Колобка с Человеком-пауком никого этот прокат не волновал вообще.
3: Ну, сейчас просто они уже успели заработать там за 3 дня какие-то немыслимые
4: суммы. А кто, кстати, заработал?
3: А кто заработал?
5: Между прочим, да. То есть это же кинотеатры заработали, а кинотеатры же налоги платят. Что-то я не очень понимаю.
3: Значит, страна получается.
5: Да, то есть как бы, что это мы вот так вот? А на Колобке сколько заработали?
7: Утреннее шоу на Радио Пилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Ты учишь английский? Я не учу. Я говорю.
10: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
11: Реклама.
10: Сила. Выносливость, точность, командная работа. Все это международные соревнования спецназа «Вызов». С 24 по 30 августа на полигоне «Свердловский» встретятся команды из 6 стран, чтобы показать профессионализм, мастерство и волю к победе. Зрителей ждут показательные выступления, техника спасателей, спортивные испытания, тематические площадки и активности для всей семьи. «Вызов» – территория силы, мужества и командного духа. С 24 по 30 августа. Полигон «Свердловский». Вход свободный. 13+. Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделай отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2. Lucky Motors.
12: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
13: Жиши, пиши с буквой И. Ща-ща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20-22-106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8000-308-48.
14: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
15: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
14: И квартира в орбите.
15: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
14: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
15: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Премиум автомобилю необходим особый сервис и внимание.
17: SVX Detailing. Детейлинг-центр премиум-класса, где заботятся о вашем автомобиле, сохраняя его идеальный внешний вид и состояние.
16: Полный комплекс высокотехнологичных услуг. Антигравийная защита кузова ППФ, керамические покрытия, профессиональный детейлинг и реставрация салона.
17: SVX Detailing. Екатеринбург. Бориса Ельцина 3. Телефон 288-7-444.
16: SVX-EKB.ru.
18: Катапульта.

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 8.30 в Екатеринбурге. На радиопилот прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург» ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Санек Морозов уже на своем посту, готов рассказывать, есть ли пробки. Давай тебе слово.
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. Где у нас сложности? Значит, сейчас еще продолжается вот это накопление транспорта на первом километре космонавтов съезд сторону вокзала загружен. Если ехать от Артинской в районе Шевской фронтовых бригад в оба направления, сложности в районе Изоплита в направлении Березовского проблемки. В направлении, кстати, ТЭЦ со стороны Березовского тоже из-за ДТП стоит участок ЕКАДа. Там реально быстро не проехать. Затруднения в движении также на объездной перед Амундсена подросли резко аж от Московской. По Московской пробка в районе Волгоградской со стороны развязки на заправку, что все. Затруднение в движении на Широкой речке в районе Суходольской. Также затруднено движение на улице Амундсена в районе Ванцовского и Чкалова. Затруднения в движении еще присутствуют в районе машиностроителей, если ехать со стороны Донбасской. Так в целом как бы трафик нормальный, поэтому будьте внимательны, объезжайте пробки стороной и, конечно, соблюдайте правила.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: СМАН, это просто пропад...
1: Пилот. Спонсор выпуска.
2: На глаза ездишь.
3: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
5: Я понял. Ксенон Шоп 96.
4: Звони 385-85.
6: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
7: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
9: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
10: Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
9: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона. Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
10: Автомагазин Римзона. Создаем стиль, который выделяет.
9: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
11: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-079-240.
12: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
13: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
14: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города – уже этой осенью.
15: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК Форма». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
16: И главный приз... автомобиль!
17: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу...

0: Кольцевая, 4. Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительно информация об организаторе и проведении сроков мести партии получения призов на atsedifismostok.ru.
1: Жилые кварталы. Уралмаш первый.
2: Новый проект от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
1: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
2: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
1: Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
2: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
3: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пол квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
5: Катапульта.

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9 часов и 13 минут в Екатеринбурге. Такой ливень только что был в городе. Ну, он прошел и все, и закончился. А мы начинаем конкурс «Это может знать каждый». Его спонсоры по игре «Гребец» Артем Константинович, компания «Гребец».
3: Я все удивляюсь вам, Надежда.
2: Что?
3: Вы живете как-то оторванно от реальности. Чего окно это? В 2 метрах. Ничего там не закончилось. Фигарит вовсю.
2: Да?
3: Да.
4: На связи не у нас, так сильно.
3: Да, да, на связи у нас Иван, он дальнобойщик, едет на трале. Здравствуй, Ваня.
5: Доброе утро, ребят.
3: Слушай, а ты сам-то откуда?
5: Я из Екатеринбурга.
3: То есть ты не проездом, ты отсюда стартуешь, загружаешься и погнал?
5: Да.
3: Слушай, ну вот ты на большой машине, мы с тобой разговаривали за эфиром, ты сказал, что поехал через ЕКАТ, но это же пытка.
5: Да нет, не пытка, я возвращался просто со стороны Пучмы, Камышловской.
3: Вот вопрос, а как ты проехал вот этот мост Северский? Быстро ли?
5: Да, относительно быстро, да, без вопросов, время еще раннее, народ спит.
3: А, ну раннее, да, тут я спорить не буду. Повезло, просто да. После обеда что там начинается, это ж прям трэш, там дорогу как бы и ведь так и не сделали, да, еще?
5: Нет.
2: Угу. Это который Заречный, Тюмень, вот это, нет?
3: Нет, это который ближе к Московскому тракту, Северский мост.
2: А, все, на ЕКАДе. А, ЕКАД, да.
3: Да, там такое ощущение, что на этом мосту пропадает куда-то, постоянно покрытие куда-то бах и пропадает.
2: Съедает кто-то.
3: Да,
4: черная дыра.
3: Давай поиграем с тобой, да. Значит, у нас для тебя сегодня есть вопросы, 3 штуки.
2: Вопросы сегодня у нас будут на тему зоологии.
3: Ты как с животинами? Общаешься?
5: Дружишь? В принципе, нормально, да?
3: Ну, хорошо. 3 вопроса по зоологии. Ответишь правильно на все 3, будешь в призах.
2: Итак, первый вопрос. Есть такая порода собак – бассенжи. И это вот единственные собаки, которые не умеют что?
3: Они не умеют лаять, они не умеют линять или они не умеют вставать на задние лапы. Это прямо известная порода.
2: Да, они симпатичные такие.
3: Угу.
5: Наверное, не умеет лаять.
3: И это правильный ответ.
2: Они
3: да,
2: не
3: действительно,
2: лают
3: они
2: совсем.
3: Не лающие. Я вот только так и не понял, это путем какой-то селекции или это просто такая врожденная особенность?
4: Ну, в том числе, да, в ходе эволюции.
6: У них связок нету голосовых?
3: Или типа что? Того, да.
2: А, второй вопрос. Пол черепахи можно распознать по звуку. Самцы ворчат, а самки что делают?
3: Самки они ноют, кряхтят или шипят.
4: Валера, ты не уделяешь мне внимания.
3: Ноют, кряхтят или шипят?
5: Пусть будут, ноют.
3: Ноют?
4: Черепахи? Ты хоть раз видел?
3: Да-да-да, она и так-то, и так не быстро еще и ноет.
2: Что-что?
5: Ноют, шипят и еще какое?
2: Кряхтят.
5: Кряхтят.
3: Ну, знаешь, это...
6: С рождения прямо маленькая черепашка, девочка.
2: А может она шипит вообще?
6: У вас девочка, и вот это вот.
2: Шипят. Ну, шипят они, конечно.
3: Это правильный ответ, да.
2: Как можно себе ноющую черепаху представить? Хотя ворчащую тоже вот самцы ворчат.
3: Они не просто ворчат, у них такой низкий звук вот этот.
4: Опять ты? Особенно, когда спариваются.
3: Да, это очень страшно. И скрипят еще этими панцирями своими, ужасами.
2: А она шипит в этот момент, вообще класс. Так, ладно, заключительный вопрос. У каких приматов самые длинные руки?
3: Гиббоны, орангутанги, шимпанзе.
5: Гиббоны.
3: И это правильный ответ, ты молодец какой! Слушай, ну, браво, Зайка, быстро с гиббонами разобрался.
2: Поздравляем тебя.
3: Да, ты сейчас прямо в рейс или как?
5: Да, я на погрузку поехал, сейчас грузиться буду на индустриале.
3: Ну, тогда уже за кадром повыбираешь
2: подарок,
3: призы.
2: Да.
3: Сейчас кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
5: Катапульта!
0: На радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Помогите! Тону! Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
10: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП Смирнов Сергей Аркадьевич. Сеть языковых школ «Лондон Экспресс».
1: Лучшая на свете жена.
2: Лина.
3: Это я.
2: Доброе утро, 9 часов 24 минуты. В Екатеринбурге с вами «Катапульта». Сейчас у молодежи такой интересный тренд.
0: Ты как, уже зумеров так называешь,
2: как
0: молодежь?
2: Как проводить время. Ну, зумеры, да, можно сказать. Детективные свидания. Вообще, вот все, что связано, ну, как бы с криминалом, так скажем, да?
4: True crime, ну.
2: Да, true crime. Вообще, даже сейчас парочки, даже приводилось пример, где можно проводить свидание, и некоторые даже ходят в суды на открытые заседания. Ну, это типа...
0: Что-то я вспомнила твои рассказы о вчерашнем дне рождения ребенка, как они там играли.
4: От маньяка или от кого они там убегали?
2: Нет, так это всегда же бегают от кого-нибудь. Ну, неважно. Детективные свидания, что это такое? Вместо банального просмотра фильма или сериала... В общем, влюбленные занимаются раскрытием преступления. Есть несколько даже вот платформ таких, где несколько...
0: Накидывают задачки?
2: Да, запутанные дела, и нужно собирать улики. Можно вдвоем это делать, можно командой. И вот люди выбирают делать это вдвоем, то есть это и такое и свидание, и постоянно ты что-то обсуждаешь между собой, у вас
0: мозговой
2: там разные...
0: Мозговой штурм,
2: да. Мозговой штурм, и это не то, что там вы прошли игру как квест в течение часа или в течение вечера, а это может продолжаться как бы долго.
0: Если не разосрались, будете жить
4: долго. Я помню, состоял в отношениях, все время расследовал, куда деваются деньги с моей карты.
2: Это будет бесконечная, понимаешь,
5: слушайте,
2: история.
5: Слушайте, но я сразу, вот как только Лина сказала, что они собираются, что-то там расследование, какие-то квестовые эти вот всякие
2: не,
5: штуки.
2: Не, наоборот, это но не то,
5: ну, имеется в виду, что
2: квест.
5: У тебя... Не, ну, это тот еще квест, знаешь, расследование.
2: Ну, это на целый месяц
5: да,
2: может
5: так, а у продлиться. Некоторых висяки, знаешь, годами.
2: А то.
5: То, вот, знаешь, просто...
4: Андрюха по коням у нас криминал.
5: Да, я сразу вспомнил этот фильм-то, где... Пирс Броснан-то, они
2: собирались
5: клуб
2: старики-то?
5: Пенсионеров-то да. разбирал.
2: Вот,
5: эти преступления
2: кстати.
5: Так же
2: да.
5: сидели.
2: Да,
5: то
2: да,
5: же
2: да.
5: самое, один в один вообще.
0: А что интересно, я поучаствую.
5: Конечно, да? интересно, да. Идти, особенно на там где-нибудь 60-й день расследования.
2: Да, да, да, да, ищешь, где мои очки? Куда я положила паспорт? Так, ну-ка, ищем.
5: Это у меня бабушка так смотрела «Санта-Барбару». Она забывала некоторые серии и все такая, так, подожди, а кто ее сносила?
2: А девчонки-то молодые, на самом деле, настолько уже отчаялись найти себе жениха, что «Медовый спас» в этом году побил все
0: да.
2: рекорды.
5: Опа.
0: Я
2: оказывается, это вообще просто продажи меда выросли аж там на нереальное какое-то количество процентов. Все из-за юных девушек, которые мажут себе...
0: Пятки.
2: Подошвы, не знаю, что мазать-то. Мажут подошвы медом, чтобы выполнить ритуал. Кто-то в этих самых в ТикТоках там и прочее рассказали, что это работает. Рабочая схема. Мажешь подошву медом и тем самым...
4: Девочки, от лица всех мужиков заявляем, не то место вы мажете медом.
5: Это пчелы очень любят мед.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Ты учишь английский? Я не учу. Я говорю.
9: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
10: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
11: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
10: И квартира в орбите.
11: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
10: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
12: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Группа «Айова» на маркете маркета. 30 августа на УГМК-арене Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-21. Москва, улица Тимур, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
14: Каждую секунду в мире познают любовь почти 600 пар. В минуту ее познают 85 тысяч человек. А в сутки 49 миллионов. И им не стыдно признаваться в любви и познавать ее. А нам не стыдно делиться этой любовью с вами. Не стыдно. Магазин для любви в самом центре города. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
15: Сила, выносливость, точность, командная работа. Все это международные соревнования спецназа «Вызов». С 24 по 30 августа на полигоне «Свердловский» встретятся команды из 6 стран, чтобы показать профессионализм, мастерство и волю к победе. Зрителей ждут показательные выступления, техника спасателей, спортивные испытания, тематические площадки и активности для всей семьи. «Вызов» – территория силы, мужества и командного духа. С 24 по 30 августа. Полигон Свердловский. Вход свободный. 13+.
16: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
17: Реклама ООО «Лимонлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
18: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
19: «Уралмаш» не будет прежним.
20: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
21: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
20: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33.
22: Застройщик ООО «Эссе Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
23: Катапульта.
24: Бабах!

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:34 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182 литера И. На темной улице, на темном посту стоит Саня. Как там на дороге?
2: Всем доброго утра. Ну что, ребята, погода откровенно раскисла. Значит, что касается движения в городе, ну, тоже как бы не очень. Затруднения резко выросли по Шевской в направлении промышленного проезда после фронтовых бригад. На выезд по космонавтов в направлении Пышмы опять перед светофором подкопилось народу. Из-за ДТП после Артинской придется постоять на первом километре. Очень жестко на Амундсена на объездной. По объездной от Московской все встало, а по Амундсена от Ванцовского. Затруднения в районе Дегенина и Краснолесия, а также на Щербакова в районе Уктуса до Глобуса, а также на улице Машинной в направлении Фурманова-Ткачей. Затруднения на Старом Сибирском тракте практически от Декабристов в направлении Калины, там под мостом, но придется постоять. Также на Якаде из-за ДТП со стороны Березовского в направлении ТЭЦ. Затруднения в движении, плюс еще в районе Радуги на улице Репина, в районе Университета связи на улице Репина. Дальше возле стадиона вроде попроще. Ну и, конечно, просьба традиционная. Так как осадки, ребята, будьте очень внимательны, бдительны, соблюдайте дистанцию, держите скорость правильную, ну и, конечно, соблюдайте правила в целом.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП-центре Екатеринбург. Гарантия на все работы.

0: На. Это я. Доброе утро. 10:25 в Екатеринбурге. С вами Катапульта. А в США магазины одежды стали отказываться от больших размеров. Спрос на них падает, как выяснилось, из-за препаратов для похудения. Да и вообще весь вот этот вот слимчик, оптигон, почему вернулся в моду? Потому что вот спасибо Оземпик и все эти препараты действительно стали многие сужаться, худеть, и как бы меньше стали люди покупать действительно одежду больших размеров.
1: Ну и оверсайз вышел из моды.
0: Но почему он вышел из моды, я тебе про что и говорю. Почему он вышел из моды? Потому что все стали худеть, и надо сразу показывать свои формы красивые, новые, стройные. Значит, когда я говорю про одежду больших размеров, это
2: 5XL.
0: 5XL, 4, 3 тоже. В общем, даже вот H&M у них есть линейка такая, там 3XL, 4 XL, стали отказываться от них из-за низкого спроса, немножечко там совсем. В общем, и супермаркеты выделили целые категории покупателей, которые стремятся похудеть, вот для них там, да, это отдельно. Вообще еще больше стало продаваться всяких добавочек. В ресторанах стали подавать небольшие порции. Производители пищевых добавок вот выпускают средства для предотвращения потенциальных побочных эффектов Оземпика. Про него же говорили, что много. Тут что-то отваливается, тут отсыхает, тут еще что-то, тут выпадает.
1: Там главная побочка — это похудение вообще-то. Это препарат не для похудения изначально.
0: Но все равно все так этим и пользуются. Но не все,

0: Конечно, но начинают. И также и у Манго, и у Зара тоже одежда больших размеров, зафиксировали прям сокращение. Компании никак не комментируют ситуацию, но как бы все и так вроде
1: все
0: бы...
1: понимают.
0: Все понимают.
1: Вот. Мир тощий просто... скоро будет.
2: Да ну конечно, ага, 10 раз. Просто люди, ну, как бы...
0: Сашка просто из Турции вернулся, ага, 10 раз. Тощие вернулись.
2: Я видел, что там творится. И даже не только наши туристы там жгут по полной. Уверяю вас, жрут как не в себя и ребята из Европы, откуда угодно. Там прям по полной гуляют на Ultra All Inclusive. Просто я согласен, да, что вот одежда типа там 5XL и так далее, да, это, ну, такая очень уж узкая категория людей. Mm-hmm. В некоторых странах это прям...
0: Не узкая, ну, наоборот.
2: Не, я имею в виду, что... Они широкие, но их мало очень. Вот. Но в США... Ну, камон. Че, там вот буквально полгода назад был индекс ожирения просто лютый, больше половины.
0: Но сейчас уже, видите, резко. Ведь Оземпик, он действительно, он очень резкие результаты дает. В этом и опасность. И, кстати, все новые штуки для похудения.
2: Им надо вот продавать одежду с карманами для вислой кожи.
0: Все же хотят быстро, чтобы заглотил пилюлю, и все, и на тебе. И вот такую таблетку. Опять же, американская биотехкомпания Инведа. Они сделали таблетку, которая заменяет фитнес, и уже тестируют ее на людях. Препарат NV308, который по задумке сможет имитировать эффект от физических нагрузок.
1: Да, просто мышцы будут болеть, да?
0: Да, просто мышцы.
1: Просыпаешься, и все болит.
0: О, как будто вчера так качали, капец. Значит, метаболит, не буду как название, в общем, который наш организм вырабатывает во время спорта, вот в основе этого препарата лежит. Он снижает чувство голода, ты уже не можешь есть, теряешь жир, но сохраняешь типа мышцы. Типа, вот, на данный момент препарат протестировали на добровольцах, не так и много их, до 100 человек. Признали,
1: это очень
0: пока
1: мало.
0: Это очень мало. До полноценных выводов еще очень
1: еще
0: далеко.
1: Еще человек 100 тысяч.
0: Да. Но основатель компании честно признается, пока таблетка не заменяет тренировки. То есть понятно, что это немножко другое. Это скорее инструмент для контроля, как вот лекарство от давления или холестерина. Короче, все равно придется
2: тренить.
0: Прямо
2: Америку открыли.
0: Ребята, тренить все равно придется.
2: Вместо фитнеса таблетки. Помню, много лет назад в клубе в ночном ко мне подходили парни.
0: Да?
2: Да, предлагали таблетку вместо всего. Такие, на фитнесе видно было.
3: Утреннее шоу на Радиопилот.
4: Информация на правах рекламы.
5: Ты учишь английский? Я не учу. Я говорю.
6: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
3: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Реклама.

0: Travel на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
2: Реклама ООО «Лиман Лид». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
3: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
4: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
3: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
4: Спасибо Керамиру.
5: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
6: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
7: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
8: А здесь, внучки, находится наш старый дом. Но самое главное, вот здесь, под землей, установлен септик «Урал». Мы его поставили, когда ваш отец еще был маленький.
9: Дедушка, а он еще работает?
8: Конечно, и будет работать, когда вы станете дедушками.
9: Тогда передадим септик нашим детям?
10: Ага.
11: Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
12: Премиум автомобилю необходим особый сервис и внимание. SVX Detailing. Детейлинг-центр премиум-класса, где заботятся о вашем автомобиле, сохраняя его идеальный внешний вид и состояние. Полный комплекс высокотехнологичных услуг. Антигравийная защита кузова ППФ. Керамические покрытия. Профессиональный детейлинг и реставрация салона. SVX Detailing. Екатеринбург. Бориса Ельцина 3. Телефон 288-7-444. SVX-EKB.ru.
13: Катапульта. Бабах!

0: Доброе утро всем, чья жизнь на машине прекрасна. 10:36 в Екатеринбурге на радио «Пилот. Проверка на дорогах». Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций». Крауля 182, литера И. Санек Морозов уже готов рассказывать, что происходит в городе. Давай тебе слово.
1: Доброе утро еще раз, дорогие друзья. Сейчас быстренько о тех сложностях, которые есть. Остаются еще пока сложности на первом километре «Космонавтов» после Ардинской в

0: все-таки можно объезжать стороной, ну и самое главное, соблюдайте правила.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП-центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП-центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП-центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-0011. АКПП-центр Екатеринбург. Крауле 182, литера И.

0: Катапульта.
1: Кто-то такой красивый на меня смотрит. Попался?
2: Утреннее шоу.
0: Катапульта.
1: Кусь за бачок.
2: На радиопилот.
3: Доброе утро. 10:41 в Екатеринбурге.
4: Внимание, господа, у вас есть возможность сейчас дозвониться по телефону 237-104 и с трех подсказок, а также минуты на задавание вопросов попытаться угадать, что же за предмет у нас на уме, чтобы получить приз.
3: Спонсор конкурса ИП «Медведев» Петр Владимирович. Магазин для любви «Не стыдно». Малышева 103 и Крауля 74.
4: Есть звонок. Доброе утро.
3: Кусь за бачок. Привет.
4: Алло.
3: Кукусики.
4: Алло.
5: Да, алло, алло,
4: да, привет,
5: утро.
4: Как зовут тебя? Еще раз.
6: Как?
4: Ты пропадаешь.
3: Что-то он гавкнул и пропал. Ну ладно, следующий пример.
4: 237-104. Ребятки, оставайтесь, пожалуйста, на связи.
6: Котенок по имени.
4: Если вы где-то двигаетесь, пожалуйста, остановитесь. Остановитесь, с нами поговорите, а потом продолжите.
3: Мы долго ваше время не займем. Алло, привет.
5: Алло, доброе утро.
4: Представься, пожалуйста.
5: Марат меня зовут.
4: Ты такой бодрячок, Марат. Ага. Работаешь уже вовсю, да?
5: Работаю, конечно.
4: Молодец. Сейчас отвлечем тебя все-таки на пару минут. Значит, смотри, у нас три подсказки для тебя. А потом минута, ага, чтобы задавать правильные вопросы. Надо угадать, что мы за предмет такой замыслили.
6: У меня вчера дочь пользовалась этим предметом и чуть не лопнула.
4: Да.
6: От напряжения щеки вот так.
3: Ужас какой.
4: Так.
3: Да. А я знаю, что некоторые знаменитости выпускают эти штуки с запахом своего же тела.
4: Себя, себя. Ну, а вообще, на самом деле, эти предметы очень кайфово в ванной используются. Прям. На видео смотрится шикарно. Давай.
6: На видео.
5: Ну, какой-нибудь освежитель.

0: Воздуха.
1: Ага, на видео. В ванной. Так, еще давай. Какие? Давай вопросы задавай.
0: Так, это в ванной комнате, да?
1: Нет, это я про ванную комнату.
2: Мы на кухне вчера, допустим.
1: Вот, я, честно говоря, из соображений безопасности больше про ванную поговорил.
0: Ага.
1: Угу.
3: Ну, давай, вопросы, время идет.
0: Блендер, только это кухонная.
1: Нет,
2: вообще не кухонная, кто-то в гостиной, кто-то в спальне.
1: Ты можешь спросить по поводу того, из чего это сделано.
2: Сейчас концерты любят проводить.
1: Это сделано из биоматериалов, то есть там все натуральное, как правило. Вот. Воск есть.
2: Ну все.
0: Воск. Что-то не приходит человек ничего на ум.
1: Вообще ничего, да.
0: Нет.
1: Абсолютно ничего. Ну,
2: музей восковых фигур.
3: Мадам Тюссо.
1: Есть еще какие-то вот предположения или все, сдаешься?
0: Нет, вообще нету, не понимаю.
1: Ну ладно, тогда мы тебя отпускаем.
2: Не романтик ты вообще.
1: Жаль. Мы тебе желаем удачи и следующий звонок ждем. 237-104.
2: Раз в год каждый человек пользуется. Вот, ну точно. В определенный день.
1: Возможно. Не все. Я вот не пользуюсь.
2: Давно это все, у тебя праздника нет, значит.
3: Алло, привет. Утро.
1: Привет, как зовут
0: тебя? Доброе утро. Евгений.
1: Жень, как ты думаешь, что мы загадали?
0: Свечи.
2: Ну,
1: да,
2: конечно.
1: Молодец, абсолютно правильно, это свечи.
2: Да, мы вчера просто отмечали день рождения дочки, 12 свечей, попробуй задуть сразу.
1: А я-то больше про вот именно романтик.
2: Ну, ты про романтик.
1: Вот это вот все. Ну, а ванна это еще и безопасно.
2: Мы же понимаем, что свечи бывают разные, да.
3: Вот Гвинет Пелтроу и выпустила свечу с запахом себя же самой.
2: Да. Ну, мы тебя поздравляем, ты получаешь сертификат на 1000 рублей от магазина «Для любви не стыдно».
1: Трубку не клади и кричи «Катапульта» 3-4.
0: Катапульта.
4: На «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
4: Каждую секунду в мире познают любовь почти 600 пар. В минуту ее познают 85 тысяч человек. А в сутки 49 миллионов. И им не стыдно признаваться в любви и познавать ее. А нам не стыдно делиться этой любовью с вами. Не стыдно. Магазин для любви в самом центре города. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
6: Реклама.
1: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
7: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
8: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
7: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
8: Правда?
9: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Вы уверены, что изучили все новостройки? Шаумяна 77 следует рассмотреть внимательнее. Рядом с домом большой парк, садик, школа и спортивный комплекс с бассейном. Уютный двор с пространством для игр и отдыха. Паркинг с кладовыми и местами для электроавтомобилей. А до центра всего 15 минут. Шаумяна 77 от компании «Астра». Здесь время принадлежит вам. УСЗ «Астра Олимп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
12: Беспокоят отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
13: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-флебологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
12: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
14: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
15: Жиши, пиши с буквой И. Ща-ща с буквой А.
6: А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20 22 106. ИП Куртаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8348.
15: Группа «Айова» на маркете маркета. 30 августа на УГМК-арене Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021 Москва, улица Мурфун, за 11, корпус 2, 0+.
16: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
17: Катапульта.

0: Доброе утро. 10:52 в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Регинас». Доброе утро, у микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Уральские работодатели все чаще выбирают семейных сотрудников. Оказывается, у нас в области приняли региональный корпоративный демографический стандарт. Документ пока носит рекомендательный характер и предлагает работодателям принять конкретные меры поддержки сотрудников с детьми. Ну, например, гибкий график, дополнительные выходные, выплаты дополнительные, либо семейные корпоративные мероприятия.
1: Хорошо.
0: Специалисты уверены, что вскоре в регионе будут поддерживать семейно ориентированный бизнес льготами. Плюсик
2: хорошо,
0: поставили, если что.
2: Да.
0: А плюсик тем, кто любит собирать грибы. Россияне все чаще отправляются в грибные туры. Спрос на них вырос аж на 25%, особенно за последний месяц. В августе россияне стали чаще заказывать такие экскурсии по лесам в поисках грибов. А в Москве и Подмосковье спрос на такие туры вырос на четверть, а средняя стоимость этого тура на одного человека составляет 6000 рублей.
2: Ничего себе.
0: Поводят тебя по лесам.
1: Там прям срезать можно. Просто тут была новость о том, что в екатеринбургских лесах замечены краснокнижные грибы, которые трогать вообще нельзя.
3: А ты знаешь, как они выглядят?
1: Да, а фотку даже приложили. Звездовик бахромчатый.
2: Ой, что как будет-то? И одно дело, если ты похвастаешься в соцсетях, вот моя добыча.
1: Сядешь
2: а
1: за гриб.
2: А кто узнает-то? Или там есть...
1: Там каждому такому
0: специальный леший за тобой придет и утащит.
2: Зайчик расскажет.
0: У деревьев есть глаза и уши, не забывай. BMW выпустила люксовые нарды за 66 тысяч рублей. Если у вас нет BMW, вот, пожалуйста, можно себе позволить.
2: Нарды купить.
0: В набор входят 30 фишек, игральные кости и кожаные стаканчики с фирменным логотипом. Доска, аксессуары, отделанные кожей в стиле немецких автомобилей. Ну, как я уже сказал, 66 тысяч рублей, 800 баксов.
1: Какая колония изготавливает?
0: Немецкая, видимо. Возможно, немецкий производитель, да? Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
1: Климат-контроль.
3: Спонсор прогноза погоды УТЗ «Паритет региона». Федеральный застройщик «Паритет».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Каменске сегодня будет плюс 22-23. Временами дождик. С дождем будет и на севере области. В Североуральске выделили до плюс 20 и временами дожди.
3: В Екатеринбурге сегодня переменная облачность и возможны дожди кратковременные. Температура воздуха днем плюс 20-22.
4: Пилот FM.
5: Реклама.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: А напоследок я скажу.
2: Катапульта.
3: 10:57 в Екатеринбурге. Мы заканчиваем катапульту. Сашка вернулся в город. Погоде да. Конец.
4: Да, извините, но я вернулся вчера, и вчера вы догуливали за мой счет.
5: Догуливали. Вчера, кстати, да, хорошая была погода. Немножечко даже я даже позагорала вчера.
4: Вот молодец какая.
6: Оторват Элина. Да.
5: Ну а сегодня благодарим свою собаку. Прямо есть такой праздник, день благодарности собаки. Своей.
6: Да между... ты ж моя псина любимая.
4: Если он не пописал дома, уже благодарен.
5: Спасибо. Международный день актера. Вот завтра день кино, 27-го, а сегодня Международный день актера. Он такой, на самом деле, типа какой-то не сильно официальный.
3: Немножечко
5: актеры, да, немножечко играют. По народному календарю, как без него. А, кстати, про актеров-то. Макалей Калкин сегодня отмечает день рождения. Он же там наш...
3: Сколько старичку?
5: Да.
6: 40 с лишним лет. Но он недавно же женился, у него даже дети теперь есть.
5: Нет, только не так уж и не недавно. Семейный чувак. Нормально все у него хорошо. Кстати, возможно, что будет играть в новой версии «Один дома» уже как взрослого.
6: Ну да, ходят слухи уже давно, пересъемывают.
5: Тихон Страстной сегодня. И Тихона... считали помощником в избавлении от всякого уныния. Поэтому не унываем, улыбаемся.
6: А то к вам придет свой Тихон, да.
4: Это не то, что вот вы покупаете там после работы перед заходом домой. Это вот все Тихон виновник. Ну, в общем, всех поздравляем, желаем здоровья. 3-4.
7: Удачного дня!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Высший пилотаж.

0: планом.
1: И главный приз... Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две.

0: 40 лет комсомола 38Б. Сайт skillpro66.ru.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: Реклама.
1: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль. Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля. Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона. Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин Римзона. Создаем стиль, который выделяет. Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
2: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-079-240.
3: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
5: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
4: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
5: Правда?
6: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Высший пилотаж.
9: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
10: На радио «Пилот».

0: Информация на правах рекламы.
1: Коробки «Автомат», ТСГ и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП-центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП-центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП-центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
2: Подробности по телефону 271 00 11. АКПП-центр Екатеринбург. Краулист 182.

0: Как хорошо, что у нас с вами, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы на 104.10 FM есть программа «Высший пилотаж», которая ежедневно по будням с 11 до полудня, по выходным с 4 до 5 знакомит нас с новинками мировой музыкальной культуры. Да-да, наш музыкальный редактор постоянно обновляет эту компиляцию. Если какой-то из треков в «Высшем пилотаже» вызывает ваш интерес, и вы не успели его определить, на нашем сайте pilotfm.ru всегда можно заново послушать, узнать имена исполнителей и название 20 последних песен, звучавших в эфире. Спонсор программы «Высший пилотаж» ООО «Автомобильная столица Урала» автоцентр «Восток-Березовский». Я Дмитрий Раевский подхватил эстафету прямого эфира. Здравствуйте, новая музыка вернется скоро. Полетели.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
3: И главный приз. Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две.

0: Кольцевая 4.
1: Акции действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе и правилах проведения, сроках, месте и порядке получения призов на acedefismostok.ru.
2: Премиум автомобилю необходим особый сервис и внимание.
3: SVX Detailing. Детейлинг-центр премиум-класса, где заботятся о вашем автомобиле, сохраняя его идеальный внешний вид и состояние.
2: Полный комплекс высокотехнологичных услуг. Антигравийная защита кузова ППФ. Керамические покрытия. Профессиональный детейлинг и реставрация салона.
3: SVX Detailing. Екатеринбург. Бориса Ельцина 3.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Над Россией за ночь сбили 426 беспилотников. По данным Минобороны, дроны атаковали 16 регионов, включая Подмосковье, Кубань и Крым. В Липецкой области при падении беспилотника на жилой дом есть погибшие и раненые. В Тамбовской области пожар произошел на логистическом объекте «Вайлдберрис». В Ростовской области власти сообщили, что над регионом за ночь уничтожено около 40 беспилотников, пострадавших нет. Похолодание придет в Свердловскую область уже к утру четверга. Полностью регион окажется во власти циклона с Баренцева моря в течение суток. Утренние и дневные температуры воздуха завтра, 27 августа, будут наиболее теплыми, а затем начнет холодать. В ночь на пятницу плюс 5 градусов, в том числе, обещают и в Екатеринбурге. А самый холодный до конца августа окажется ночь на субботу. Всего плюс 4 градуса. Днем при дождливой погоде обещают до плюс 10. Сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Защита прав потребителей в Екатеринбурге чаще всего требуется в сфере ЖКХ. Итоги работы за первое полугодие этого года подвели в Екатеринбургском муниципальном центре защиты потребителей. По словам директора центра Янины Голубевой, две трети консультаций связаны с нарушениями в сфере оказания услуг и выполнения работ. Каждое пятое нарушение допустили коммунальные службы. На втором месте бытовые услуги, на третьем по количеству нарушений финансовые, пишет «Коммерсант Урал». Минюст запустил реестр лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры. Как пишет РБК, пока список работает в тестовом режиме, туда внесены данные одного несуществующего человека, Петра Петровича Петрова, 25 лет, якобы привлеченного к ответственности по статье о нарушении порядка деятельности иноагента. Согласно шаблону, власти намерены публиковать персональные данные, попавших под ограничение. Осетровая луна взойдет в конце этой недели над землей. Так называется августовское полнолуние, которое в этом году приходится на 28 число. Название восходит к традициям индейцев Северной Америки. Август считался подходящим временем для ловли осетровых в районе Великих озер из-за обилия рыбы. Полнолуние оказывалось природным ориентиром в отсутствии общепринятого календаря. Также, пишут «Известия», августовское полнолуние называют кукурузной или зерновой луной, поскольку выпадает на сезон уборочный. Официальный доллар на сегодня 84.46 и евро 98.52.
4: Информация на правах рекламы.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Климат-контроль.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОЭЗ «Ленина 100». Завтра, 27 августа, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями. Погода, временами дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14. Завтра днем плюс 14-16 градусов.
3: «Пилот FM».
4: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру. Но хватило бы и одной. «Строит Брозекс». И это решает все.
5: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
4: Подробнее на lenina-100.ru.
5: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
6: Застройщик ОЭЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
7: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
8: Информация на правах рекламы.
9: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
10: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
2: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас эталонное хаос-звучание в новинке жанра от исполнителя Джей Вора. Тема называется «Talk».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
1: Бонжур.
5: Привет, хай.
2: Привет, салют.
3: Привет.
0: Радио. 104.4 FM.
6: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Robin Schulz i Jasmine Thompson, Sun Goes Down, читанче Алекс Уоррен, Fever Dream на 104.10 FM. Добрый полдень всем-всем-всем правильно настроенным из нашей студии в центре города. День сегодня не слишком солнечный, да, но зато дышится легко. Как хорошо, лето 2026 на финишной прямой, ну и мы с улыбкой на устах, ах, принимаем это. Привет и здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Добрый полдень, я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский, рад, что мы вместе. Примерно минут через 20 послушаем «Катапульту на бис». И, кстати, о «Катапульте» послезавтра, в пятницу, 28 августа, с 7 до 11 утра, утреннее шоу проведет эфир в выездном формате в премиальном детейлинг-центре SVX на Бориса Ельцина 3. Видеотрансляция на сайте и в группе пилота ВКонтакте позволит не просто слушать радио, но и смотреть его. Ну, а если окажетесь в нужное время в нужном месте, познакомитесь с партнером проекта ООО «Президент Авто», премиальный детейлинг-центр SVX. Не пропустите послезавтрашнюю выездную «Катапульту». Спасибо за внимание. В нашей музыкальной программе далее для вас Шакира и Burna Boy. Очень скоро дальше Биби Рекса и Дэвид Гетта, Риэлто, Да Ти, Тейлор Свифт и кое-кто еще интересный полетели.
1: Реклама.
2: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Вы многого добились, доказали свою состоятельность и успешность. Но даже самым сильным требуется отдых. Жилой комплекс «Шаумяна 77». До центра 15 минут. В двух шагах от дома большой парк, спортивный комплекс с бассейном, садик, школа. «Шаумяна 77» от компании «Астра». Достойная жизнь не роскошь, а правильно выбранный адрес. Подробнее на astra-development.ru.
4: УСЗ «Астра Алим». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
5: Каждую секунду в мире познают любовь почти 600 пар. В минуту ее познают 85 тысяч человек. А в сутки 49 миллионов. И им не стыдно признаваться в любви и познавать ее. А нам не стыдно делиться этой любовью с вами. Не стыдно. Магазин для любви в самом центре города. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
6: Мне приснился кошмар. Будто наш септик лопнул, всплыл и все затопило.
7: Успокойся, это просто сон. У нас уже давно стоит автономная канализация «Урал».
6: Точно, он же из бетона. Ему даже землетрясение не страшно.
7: Ой, спи уже, теперь все в порядке. Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
8: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
9: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
8: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
9: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
8: Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
4: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665. 800-079-240.
10: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
11: «Lucky Motors».
12: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Ты учишь английский?
4: Я не учу. Я говорю.
5: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
6: Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
1: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: РА-Дент. Стоматология на базе многопрофильной клиники «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. «Парацельс» делает все, чтобы пациенты улыбались. Ультрасовременная стоматология европейского уровня «РА-Дент» – прекрасное подтверждение.
11: Оборудование экспертного класса. Полный комплекс услуг. Лечение во сне для детей и взрослых. И скидка 7% постоянным клиентам клиник «Парацельс».
10: Стоматология «РА-Дент». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 271-03-33.
12: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Жилые кварталы. Уралмаш первый.
14: Новый проект от УГМК-застройщик в одной минуте от метро.
13: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
14: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
13: Выберите свою квартиру в жилых кварталах Уралмаш первый.
14: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
9: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пол квартир. Проектная декларация на сайте nastochkodom.ru.
15: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А девчонки-то молодые, на самом деле, настолько уже отчаялись найти себе жениха, что «Медовый спас» в этом году побил рекорды.
2: Опа.
3: Оказывается, это вообще просто продажи меда выросли аж там на нереальное какое-то количество процентов. Все из-за юных девушек, которые мажут себе...
4: Пятки.
3: Подошвы, не знаю, что мазать-то. Мажут подошвы медом, чтобы выполнить ритуал. Кто-то в этих самых, в ТикТоках там и прочее, рассказали, что это работает. Рабочая схема. Мажешь подошву медом и тем самым...
5: Девочки, от лица всех мужиков заявляем, не то место вы мажете медом.
2: Это пчелы очень любят мед.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах. Воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
8: Застройщик ОСЗ «Талан. Регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте талан.ру. Реклама, не оферта.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта.

0: года. Количество товара ограничено.
1: По несуществующего человека Петра Петровича Петрова, 25 лет, якобы привлеченного к ответственности по статье о нарушении порядка деятельности иноагента. Согласно шаблону, власти намерены публиковать персональные данные попавших под ограничение. Осетровая луна взойдет в конце этой недели над землей. Так называется августовское полнолуние, которое в этом году приходится на 28 число. Название восходит к традициям индейцев Северной Америки. Август считался подходящим временем для ловли осетровых в районе Великих озер из-за обилия рыбы. Полнолуние оказывалось природным ориентиром в отсутствии общепринятого календаря. Также, пишут известия, августовское полнолуние называют кукурузной или зерновой луной, поскольку выпадает на сезон уборочный. Официальный доллар на сегодня 84,46 и евро 98,52.
2: Информация на правах рекламы.
3: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
4: В дилерском центре «Регинос» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
3: А свою машину я смогу сдать?
4: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
3: А колеса в подарок дадут?
4: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
3: Где купить Хавейл Джолион?
4: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
5: Климат-контроль.
6: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОСЗ «Паритет регионы». Федеральный застройщик «Паритет». Завтра, 27 августа, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями. Погода, временами дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14. Завтра днем плюс 14-16 градусов.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.

старт продаж. Рекламар. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на радиопилот.

0: градусы на ресницах. На 104.10 FM только что душевная песня. Спасибо. Чуть раньше Temper City, Self-Aware. Помните? Прекрасно. Привет и здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Здорово, что мы вместе. Я ваш диск-джокей Дмитрий Раевский. Сейчас представлю участников нашей дальнейшей музыкальной программы. Но сначала приглашаю вас на наш сайт pilotfm.ru, где в числе прочих аттракционов приближается к своему апофеозу акция «Собери ребенка в школу», которую каждый год мы организовываем вместе с салоном цветов в букете.рф. По 28 августа переходите по ссылкам на сайте Радио Пилот и решайте вопросы викторин. Для каждой возрастной категории своя викторина. Могут участвовать будущие первоклассники, начальная, средняя и старшая школа. Каждый правильно решивший вопросы викторины становится финалистом, а 28 августа в прямом эфире Радио Пилот мы определим 8 победителей, мальчик и девочка в каждой категории, которые выиграют по 10 тысяч рублей на сборы в школу. Партнер проекта ИП Кауртаев Сергей Юрьевич, сеть салонов цветов в букете.рф. Телефон 20 22 106. Все подробности на нашем сайте pilotfm.ru. Вступайте в игру. Желаем удачи. В нашем эфире далее Black Eyed Peas, дальше Кайго и Макс Макноун, Медуза и кое-кто еще интересный. Примерно в 1:20 начнется получасовой нон-стоп без рекламы. Готовьтесь, друзья, полетели.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
3: Рань, ты чё, пират?
4: С чего это?
3: Так одноглазый ездишь.
4: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
4: Я понял, Ксенон Шоп 96.
3: Звони 300 85 85.

0: 28 августа с 7 до 11 «Катапульта» в премиальном детейлинг-центре SVX на Бориса Ельцина 3. Видеотрансляция на сайте и в группе пилота ВКонтакте. Партнер проекта ООО «Президент Авто».
1: Премиум автомобилю необходим особый сервис и внимание. SVX Detailing. Детейлинг-центр премиум-класса, где заботятся о вашем автомобиле, сохраняя его идеальный внешний вид и состояние. Полный комплекс высокотехнологичных услуг. Антигравийная защита кузова ППФ. Керамические покрытия. Профессиональный детейлинг и реставрация салона. SVX Detailing. Екатеринбург. Бориса Ельцина 3. Телефон 288-7-444. svx-ekb.com.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
3: Уралмаш не будет прежним.
4: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
5: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
4: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщик ООО «СС Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом. Редактор

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Пилот.
3: Слушайте, радио Пилот.
4: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-лай!
3: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
2: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
3: Спасибо Керамиру.
4: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду ПИЛОТ – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
5: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. Skill Pro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. Skill Pro. 40 лет комсомола, 38Б. Skillpro66.ru.
6: В Монетке вкусно и выгодно. Пирожное «Медвежонок Барни» 99 рублей 99 копеек. Акции действуют с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
8: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
9: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
10: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
11: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
10: И квартира в орбите.
12: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
10: Звоните 343-0026. «Орбита. Притяжение дома».
13: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Музыкальный нон-стоп.
15: Полчаса без рекламы.
14: Только музыка.
15: На радио «Пилот».
16: Да, а вот и он. Получасовой нон-стоп без рекламы на радио «Пилот» стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа – ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors» Хавейл-Сити на Умельцев-2.
17: Информация на правах рекламы.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. С 1 сентября в России запретят пользоваться мобильными телефонами на уроках. В силу вступает соответствующий приказ Минпросвещения. В документе сказано, что обучающийся обязан не использовать гаджеты во время учебных занятий и при освоении общеобразовательных программ. Исключениями являются экстренные случаи, либо ситуации, когда есть угроза жизни и здоровью обучающихся и работников школы. То, как школьники будут пользоваться гаджетами на переменах, каждая школа будет регулировать самостоятельно, пишет ТАСС со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова. На борту рейса «Анталия-Екатеринбург» скончался пассажир. Самолет совершил вынужденную посадку в Казахстане. Как сообщили агентству ТАСС в пресс-службе транспортной полиции Казахстана, предварительной причиной медики назвали сердечную недостаточность. Кроме этого, казахские СМИ уточняют, что на борту самолета скончался мужчина, которому был 41 год. Он возвращался в Россию после отдыха в Турции. В Верхней Пышме начали комплектовать первые поезда для высокоскоростных магистралей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минтранс. На заводе «Уральские локомотивы» готовы 14 кузовов из 16 вагонов. Это первые два состава. На 9 вагонах монтируют тепло- и шумоизоляцию, прокладывают кабели, устанавливают окна и двери, а также токоприемники. Наружные двери оснащены усиленным контуром уплотнения, который должен обеспечить герметичность вагона на скоростях до 400 км в час, подчеркнули в Минтрансе. Каждый выпускник 9 класса имеет право продолжать обучение на уровне среднего общего образования, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпросвещения. Если в школе нет свободных мест в 10 классах, то власти обязаны найти ребенку другую школу для продолжения обучения, подчеркнули в ведомстве. Врачи, инженеры и рабочие вошли в топ вакансий августа. В 6 городах-миллионниках квалифицированным рабочим готовы предложить зарплаты от 100 тысяч рублей. Данные исследования публикует платформа «Суперджоб». Врачи представлены среди лучших предложений во Владимире, Калининграде, а также Калуге и Курске. Квалифицированным рабочим зарплату от 100 тысяч предлагают работодатели Белгорода, Братска, а также Великого Новгорода, Курска и Мурманска. Подбор августа показывает, что высокие зарплатные предложения в регионах доступны не только управленцам и IT-специалистам, подчеркнули представители «Суперджоб». Официальный доллар на сегодня 84.46, евро 98.52.
4: Информация на правах рекламы.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Климат-контроль. Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОЭЗ «Ленина 100». Завтра, 27 августа, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями. Погода, временами дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14. Завтра днем плюс 14-16 градусов.
2: «Пилот FM». Реклама.
3: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
4: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
3: Подробнее на lenina-100.ru.
4: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
5: Застройщик ОЭЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: О, только не кидает.
9: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET.
10: Производство в России.
11: Более 5000 довольных владельцев.
12: 469 лошадей.
13: Пневмоподвеска.
14: Разгон до сотни за 4,8.
15: Сейчас самое время пересесть на гибрид.
16: Когда на Xlantix ET
17: действует субсидия 925 тысяч рублей.
18: Испытайте премиальный гибрид.
19: Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23.
20: Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Один из ярких дипхаус-треков августа 2026 года. «Шоук» — это имя исполнителя, этим называется «After You» в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
2: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: Дверь в царапинах. Порог мятый. Не машина, а побоище.
2: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro. Опыт профессионалов. Екатеринбург. 40 лет. Комсомола 38Б. SkillPro66.ru.
4: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
5: Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
4: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона. Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
5: Автомагазин Римзона. Создаем стиль, который выделяет.
4: Гурзуфская 44. Сайт rimzona.ru.
6: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-079-240.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луна Чарского 81. Сайт brothersdefeatgentleman.ru.
7: Помогите! Тону!
8: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
2: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах. Воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
10: Застройщик ООО СЗ «Талан» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте талан.ру. Реклама, не оферта.
12: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Вы уверены, что изучили все новостройки? Шаумяна 77 следует рассмотреть внимательнее. Рядом с домом большой парк, садик, школа и спортивный комплекс с бассейном. Уютный двор с пространством для игр и отдыха. Паркинг с кладовыми и местами для электроавтомобилей. А до центра всего 15 минут. Шаумяна 77 от компании «Астра». Здесь время принадлежит вам. УСЗ «Астра Олимп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама, не оферта.
2: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla. Новое имя красок Tikurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
3: Каждую секунду в мире познают любовь почти 600 пар. В минуту ее познают 85 тысяч человек. А в сутки 49 миллионов. И мне стыдно признаваться в любви и познавать ее. А нам не стыдно делиться этой любовью с вами. Не стыдно. Магазин для любви в самом центре города. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
4: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, УКРН 103-500-551-6105.
6: Ты учишь английский?
7: Я не учу. Я говорю.
8: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
9: Дорогой, я купила тебе новые тапочки.
10: А старые где?
9: Дети смыли их в унитаз.
11: Папа, ты же сам сказал, что наш септик не ломается и не пахнет. Вот мы и плавиляли.
9: Уже 8-я пара за неделю.
10: Хорошо, что мы септик Урал себе поставили. Вот только детям зря сказал, что он засоров не боится.
12: Автономная канализация Урал. Канализация, которая не ломается.
11: А давай еще попробуем бабушкин парик в унитазе смыть.
9: Телефон в Екатеринбурге. 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.

0: 28 августа с 7 до 11 «Катапульта» в премиальном детейлинг-центре SVX на Бориса Ельцина 3. Видеотрансляция на сайте и в группе пилотов ВКонтакте. Партнер проекта ООО «Президент Авто».
1: Премиум автомобилю необходим особый сервис и внимание. SVX Detailing. Детейлинг-центр премиум-класса, где заботятся о вашем автомобиле, сохраняя его идеальный внешний вид и состояние. Полный комплекс высокотехнологичных услуг. Антигравийная защита кузова ППФ. Керамические покрытия. Профессиональный детейлинг и реставрация салона. SVX Detailing. Екатеринбург. Бориса Ельцина 3. Телефон 288-7-444. svx-ekb.ru
2: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
2: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
1: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
2: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
5: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
4: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
5: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Азовский, приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
3: Как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
2: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
3: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
4: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
5: Отрел Групп. Угрен 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая ботаника!
7: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
6: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
7: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
6: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООСЗ «Ривьера НБ».
9: Традиционная акция «Радиопилот. Собери ребенка в школу» началась.
10: Ежегодно мы помогаем будущим первоклассникам и школьникам подготовиться к новому учебному году.
9: С 10 по 28 августа решайте викторины на сайте pilotfm.ru и получите возможность выиграть 10 тысяч рублей.
10: Уже 28 августа в прямом эфире «Радиопилот» мы определим 8 победителей. Призовой фонд проекта 80 тысяч рублей.
11: Подробности на pilotfm.ru. Партнер проекта – сеть салонов цветов в букете.рф.
12: Жиши, пиши с буквой «И», ща-ща с буквой «А». А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте в букете.рф. В преддверии Дня знаний – эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт в букете.рф или звоните 20-22-106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8308-48.
13: Группа «Айова» на маркете маркета. 30 августа. На УГМК-арене Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации.

0: 104.5 FM, Радио Пилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Логистический центр «Wildberries» в Тамбовской области полностью уничтожен пожаром. Об этом сообщили власти региона. Как заявил губернатор Евгений Первышов, за ночь ПВО сбило 13 беспилотников над регионом, и еще 3 дрона уничтожили мобильные огневые группы. Удар по зданию склада при этом смогли нанести 3 беспилотника. В результате атаки на склад в городе Котовск пострадали 2 человека. Мэр Алексей Орлов провел заседание антитеррористической комиссии. Одной из главных тем стало обеспечение безопасности школ в Екатеринбурге. В новом учебном году 168 школ примут 207 тысяч детей. Все образовательные учреждения уже прошли проверки, проведены тренировочные учения, проверены инженерные системы, технические средства и организация пропускного режима, написал Алексей Орлов в своих соцсетях. Мэр отметил, что также на заседании антитеррористической комиссии обсудили вопрос обеспечения безопасности в единый день голосования в сентябре. Оценки за поведение в новом учебном году будут ставить в 10 школах Свердловской области. Эксперимент стартует по всей России с 1 сентября. В Екатеринбурге систему оценок за поведение будут тестировать 200-я, 30-я, 74-я средние школы, а также 161-я гимназия. Оценку за поведение классный руководитель будет выставлять не реже одного раза в неделю на основании комментариев всех педагогов и администрации школы. Напомню, также шкала оценки имеет 3 уровня. Поведение может быть образцовым, допустимым и недопустимым. Столичные аэропорты после ночных ограничений корректируют расписание. 16 летевших во Внуково самолетов ушли на запасные аэродромы. Об этом в соцсетях сообщили представители аэропорта. Часть рейсов ожидают дозаправки и направятся в Москву в ближайшие часы. Также 4 борта высадили пассажиров в столичных Шереметьево и Домодедово, выдав багаж. Самолет из Стамбула, ранее севший в Шереметьево, уже приземлился во Внуково. Позднее прибытие бортов может скорректировать расписание на вылет, однако массовых задержек авиационные власти не ждут. Признаком мошеннической вакансии является обещание высокого заработка без описания обязанностей. Подобные предложения о работе должны как минимум настораживать, заявили эксперты газете «РУ». Также мошенники, предлагая работу, отказываются сообщать данные компании до оформления. Аферисты всегда торопят с решением и просят паспортные и банковские данные, которые на этапе переговоров и собеседований реальным работодателям не нужны. Официальный доллар на сегодня 84.46 и евро 98.52.
4: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Пилот ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет». Завтра, 27 августа, в лучшем на свете городе ожидается облачное с прояснениями. Погода, временами дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14. Завтра днем плюс 14-16 градусов.
1: Пилот FM.
2: Реклама.

0: Старт-продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке. Радиопилот.
2: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Салават сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

everything. Just when you think you've finally left.

0: Реклама.
1: Тепло ли тебе делится?
2: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
1: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис». Пора готовиться к лету с автотехцентром «Прайм-сервис». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Прайм-сервис». Студенческая 80/2. Prime196.ru.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
4: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксомобиль Декор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
5: Каждую секунду в мире познают любовь почти 600 пар. В минуту ее познают 85 тысяч человек. А в сутки 49 миллионов. И мне стыдно признаваться в любви и познавать ее. А нам не стыдно делиться этой любовью с вами. Не стыдно. Магазин для любви в самом центре города. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
6: Уралмаш не будет прежним!
7: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
8: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
7: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
9: Застройщик ОСЗ «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.
10: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
3: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
2: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
3: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
4: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
5: Отрел Групп. Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
2: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
6: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
2: Спасибо Керамиру.
7: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
8: Забота о будущем малыше – главное для мамы. Забота о будущих мамах – главное для Парацельса.
9: Жительницам Верхосецкого района клиника «Парацельс» на Викулова 33 дарит заботливую скидку 10% на первый триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
8: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
10: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
12: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
11: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чайф и 43 других группах свердловского рок-клуба.
12: Партнер проекта ООО «Альянс Мотор Екатеринбург». «Тойота Центр Екатеринбург Юг». «Вторая Новосибирская 2».
13: «Тойота Центр Екатеринбург Юг». Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. «Тойота RAV4» для ярких будней. Статусная «Камри» для стильного образа жизни. И мощный «Хайлендер» для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе «Трейдин». Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. «Тойота Центр Екатеринбург Юг». Ваш статус – ваш выбор.
14: Кредит предоставляет ОАО «Тойота Банк». Оценивайте свои финансы. Свои возможности и риски.
15: Дневной драйв на радио «Пилот».
16: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81.
17: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А девчонки-то молодые, на самом деле, настолько уже отчаялись найти себе жениха, что «Медовый спас» в этом году побил рекорды.
2: Опа.
3: Оказывается, это вообще просто продажи меда выросли аж там на нереальное какое-то количество процентов. Все из-за юных девушек, которые мажут себе...
4: Пятки.
3: Подошвы, не знаю, что мазать-то. Мажут подошвы медом, чтобы выполнить ритуал. Кто-то в этих самых, в тиктоках там и прочее, рассказали, что это работает. Рабочая схема. Мажешь подошву медом и тем самым...
5: Девочки, от лица всех мужиков заявляем, не то место вы мажете медом.
6: Это пчелы очень любят мед.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах. Воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
9: Застройщик ОСЗ Талан регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте талан.ру. Реклама, не оферта.

0: Реклама.
1: Хирургии катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
3: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна рехаус, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: 28 августа с 7 до 11 «Катапульта» в премиальном детейлинг-центре SVX на Бориса Ельцина 3. Видеотрансляция на сайте и в группе пилотов ВКонтакте. Партнер проекта ООО «Президент Авто».
1: Премиум автомобилю необходим особый сервис и внимание. SVX Detailing. Детейлинг-центр премиум-класса, где заботятся о вашем автомобиле, сохраняя его идеальный внешний вид и состояние. Полный комплекс высокотехнологичных услуг. Антигравийная защита кузова ППФ. Керамические покрытия. Профессиональный детейлинг и реставрация салона. SVX Detailing. Екатеринбург. Бориса Ельцина 3. Телефон 288-7-444. svx-ekb.com.
2: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
3: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
2: И квартира в орбите.
3: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
2: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
4: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Дневной драйв на радиопилот.

0: радио «Пилот» в 103.4 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Центр Сберком выявил сотни тысяч фейковых заявлений перед выборами в Госдуму. Все они были направлены на дискредитацию предстоящей кампании, заявила на заседании ЦИК председатель Элла Памфилова. Она уточнила, что всевозможные недостоверные публикации и заявления распространяли в основном в соцсетях. Грядущую предвыборную кампанию в Центр Сберкоме называют одной из самых сложных за последние годы. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва состоятся в сентябре. Голосование будет трехдневным и продлится с 18 по 20 сентября. В соцсетях начали появляться видео очередей на заправках в Екатеринбурге и на выездах из города. На кадрах, снятых на Серовском тракте перед ЕКАДом, очередь из машин начинается примерно за километр до АЗС. Кроме того, автомобилисты сообщают, что на Бебеле желающие попасть на заправку перекрыли одну из полос для движения, так как заезд на территорию начинается с поворота. Самым дефицитным, по словам водителей, остается 95-й бензин, наличие которого в Екатеринбурге приходится проверять от заправки к заправке. Похолодание придет в Свердловскую область уже к утру четверга. Полностью регион окажется во власти циклона с Баренцева моря в течение суток. Утренние и дневные температуры воздуха завтра, 27 августа, будут наиболее теплыми, а затем начнет холодать. В ночь на пятницу плюс 5 градусов, в том числе, обещают и в Екатеринбурге. А самый холодный до конца августа окажется ночь на субботу. Всего плюс 4 градуса. Днем при дождливой погоде обещают до плюс 10. Сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Полный переход на новую модель высшего образования планируется завершить за 3 года. При этом в Миноборнауки сообщили, что отдельные укрупненные группы специальностей будут переводить на новую модель только с 2027 года. Что касается студентов, те, кто поступил на двухступенчатое обучение по программам бакалавриата и магистратуры, смогут по ним доучиться. Дипломы бакалавров и магистров останутся действующими документами о получении высшего образования, пишет РИА Новости со ссылкой на Миноборнауки. Осетровая луна взойдет в конце этой недели над землей. Так называется августовская полнолуние, которая в этом году приходится на 28 число. Название восходит к традициям индейцев Северной Америки. Август считался подходящим временем для ловли осетровых в районе Великих озер из-за обилия рыбы. Полнолуние оказывалось природным ориентиром в отсутствии общепринятого календаря. Официальный доллар на сегодня 84,46 и евро 98,52.
4: Информация на правах рекламы.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Климат-контроль. Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «СЗ Ленина 100». Завтра, 27 августа, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями. Погода, временами дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14. Завтра днем плюс 14-16 градусов.
2: «Пилот FM». Реклама.
3: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
4: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
3: Подробнее на lenina-100.ru.
4: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
5: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
9: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
10: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
9: Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67.
11: Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Я Дмитрий Раевский, исчезаю из студии. После 16.00 встречайте ведущих антипробочного шоу «Навигатор» на «Радио Пилот». Желаю вам хорошего вечера среды, в их хорошей компании. Да-да. На прощание от меня и специально для Вали Баталова из их прекрасного коллектива тема «Good Girl» – «Хорошая девочка» от Клуни, Просфа и Тимоти Хенри в секретной фонотеке. Всем спасибо, услышимся послезавтра на 104.10 FM. Пока.
12: I heard you talking that.

0: Привет всем, кто притормозил на 104,4. В Екатеринбурге 16 часов и 2 минуты, а с вами на 104,4.
1: Навигатор!
0: У микрофона в студии на Ленина 41 Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Агентство недвижимости Астра».
2: И если вы хотите нас не только послушать, но еще и посмотреть, то такая возможность, конечно же, есть. Подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
3: Недавно поступила информация, что хэви-метал помогает терпеть
2: Куда поступила?
3: Боль.
2: На бюджет?
3: На бюджет, да, все heavy прекрасно, порадуемся.
0: Против боли?
3: Против боли, да,
0: значит. Да, из поликлиники пришла новость.
3: Немецкие психологи-нейробиологи провели эксперимент. Полевой на фестивале Wacken Open Air, ежегодный фестиваль тяжелой музыки, который в деревне Wacken вот проходит.
0: Понятно, они наносили какие-то увечья людям.
3: Ну, на самом деле, можно так сказать. Ну, короче, значит, выяснили, что поклонники хэви-метала, которые провели несколько дней на фестивале, намного лучше терпят боль, чем
0: да,
3: те, которые только приехали. Короче, участвовали 122 металлиста, потом исключили тех, кто сильно бухал, осталось 97.
2: Что-то много.
3: Половину, ну да, это как будто стоило ожидать чего-то большего. Короче, половину протестировали за день до фестиваля, вторую половину на третий-четвертый день. Болевую выносливость измеряли так. Нужно было опустить руку и предплечье в холодную, в ледяную воду и как можно дольше держать, но
0: не дольше
3: 4 минут. И вот те, кто несколько дней существовали под воздействием вот этой тяжелой музыки, держали руку заметно дольше. При этом субъективная оценка боли была той же, что у остальных. Просто выдержка, типа, была выше.
0: Ну, они уже сколько на этом фестивале? Они там повидали, конечно, они ночевали в грязи просто.
2: Я просто думаю, что это на самом деле не особо связано с музыкой.
0: С хэви-металом, да.
2: Да, это скорее с аудиторией, потому что угадайте, что что-то мне подсказывает, что это группа ребят, которые татуировками едва ли не целиком покрыты, а это уже о чем-то говорит.
0: Если попробовать то же самое с эмо-роком, я думаю, там все расплачутся еще до начала.
3: Возможно, да.
2: А еще я думаю, что фанаты хэви-метала, они особо ненавидят себя, поэтому они считают, что заслужили эту боль.
0: Они хоть знали, что участвуют в эксперименте, они просто думали, что их пытаются как-то привести в чувство после спохмелья вот этой истории.
3: Я думаю, в конкурсе как будто участвовали.
2: Им сказали, там на дне бутылка.
0: Поэтому многие пытались забраться целиком.
2: Да, они еще испытывали самых недогнавшихся же, говорят.
0: Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе пока 4 балла. Подставит Московская от объездной до Волгоградской. На Большакова начинается пробка от 8 марта до Московской. Заторы на Восточной от Декабристов до Малышевой, также от Короленко до Челюскинцев. И начинается пробка на Космонавтов от Артинской до Завокзальной.
3: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. В эфире прозвучите, возможно, даже приз получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
4: Продолжайте движение.
5: Навигатор. Реклама.
6: Вы многого добились, доказали свою состоятельность и успешность. Но даже самым сильным требуется отдых. Жилой комплекс «Шаумяна 77». До центра 15 минут. В двух шагах от дома большой парк, спортивный комплекс с бассейном, садик, школа. «Шаумяна 77» от компании «Астра». Достойная жизнь не роскошь, а правильно выбранный адрес. Подробнее на astrodefisdevelopment.ru. УСЗ «Астралим». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта. Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому.
7: «Lucky Motors».
6: Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
7: «Lucky Motors».
8: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
9: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
8: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чаев и 43 других группах свердловского рок-клуба.
9: Партнер проекта ООО «Альянс Мотор Екатеринбург». «Тойота Центр Екатеринбург Юг». 2 Новосибирская, 2.
6: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус – ваш выбор. Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансы, свои возможности и риски.
1: Каждую секунду в мире познают любовь почти 600 пар. В минуту ее познают 85 тысяч человек. А в сутки 49 миллионов. И им не стыдно признаваться в любви и познавать ее. А нам не стыдно делиться этой любовью с вами. Не стыдно. Магазин для любви в самом центре города. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
6: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
10: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
11: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
10: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
11: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
12: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир». Привет всем любителям необычных словечек. Столица Урала, 16 часов и 16 минут, а с вами навигатор, в котором пришло время нашего конкурса.
1: Что это за слово? Правильно скажите!
2: С нами будет играть Андрей, он машинист экскаватора, я так понял, пока я болел.
0: Да.
2: Это уже запомнившийся персонаж.
0: Андрей не сдается.
3: Он уже наш.
0: Привет.
3: Да, привет.
0: Какие-то флешбеки у тебя были? Ночью просыпался в поту после проигрышей? Или нормально все? Спал как убитый?
4: Да нормально все.
0: Отлично.
4: После работы спится отлично.
0: А может быть, ты нам какое-нибудь словечко заготовил, чтобы мы потом загадали от тебя, вот от Андрея, который нам всем хорошо известен. Нет ничего такого из вашей профессии, или, может быть, что-то такое навскидку из необычного?
3: Цензурное.
4: Аутриггеры.
0: Как? Аутризеры?
4: Аутриггеры, да.
0: Аутриггеры. Ну, триггер — это какая-то штука, на что срабатывает. Что
2: да.
0: Аутриггеры. Ну, не знаю, рассказывай, что это такое.
4: Лапы, так сказать, на экскаваторе.
0: Аутриггеры.
4: Отжиматься. Аутриггеры.
0: Записали. Если что, перепроверим, возьмем. У нас для тебя тоже есть одно словечко. И, возможно, ты знаешь, что это за слово. Три варианта на всякий случай мы тебе предоставим. Отгадаешь, какой из вариантов правда. Тогда подарок по праву, наконец-то, станет твоим. Слово у тебя сегодня габион. Что такое габион?
3: Возможно, это название одного из спутников Юпитера. Возможно, так называется конструкция из металлической сетки. Либо это имя древнегреческого философа.
0: Габион. Андрей, ты с нами?
4: Интересное название с вами.
0: Да, хорошо. Так, что же такое габион? Конструкция из металлической сетки. Может быть, философ такой древнегреческий был, а может, название одного из спутников Юпитера.
2: Это древнегреческий философ, который, судя по имени, просто тусовался там, но вообще он армянин.
0: Что думаешь?
4: Знаете, сетка.
0: Конструкция из металлической сетки. Хорошо, принимаем твой вариант ответа, и наконец-то эта долгожданная победа состоялась. Действительно, правда, и вот заполняют эту конструкцию объемную природными материалами, чаще всего камнем. Часто делают из нее заборы. У нас в городе, кстати, тоже много такой штуки.
2: Я подумал, а вот в Mortal Kombat Ultimate получается Сайрекс, он габионом стреляет зеленым.
0: Да, только еще не заполненным. Заполняет тобой его. Поздравляем с победой, Андрей! Оставайся на связи. Да, за эфиром с тобой обсудим подарок. Дальше расскажем, как можешь забрать его себе. Ну а теперь громко и четко крикни нам.
5: Офигенно!
0: 3-4.
4: Офигенно!
5: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.
7: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
8: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
7: Спасибо Керамиру.
9: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
10: Реклама.
11: Сань, ты чё, пират?
12: С чего это?
11: Так одноглазый ездишь.
12: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
9: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
12: Я понял, Ксенон Шоп 96.
9: Звони 385-85.
13: Сила, выносливость, точность, командная работа. Все это международные соревнования спецназа «Вызов». С 24 по 30 августа на полигоне «Свердловский» встретятся команды из 6 стран, чтобы показать профессионализм, мастерство и волю к победе. Зрителей ждут показательные выступления, техника спасателей, спортивные испытания, тематические площадки и активности для всей семьи. «Вызов» – территория силы, мужества и командного духа. С 24 по 30 августа. Полигон Свердловский. Вход свободный. 13+.
14: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 18 00. Сайт turbokarting.ru.
10: Ожидайте. Вам перезвонит первый освободившийся осенизатор. На данный момент все осенизаторы заняты.
15: Устал откачивать, устал.
16: Устал.
10: Тогда звони в СК «Урал». Автономная канализация «Урал». Без запаха и откачки. Телефон в Екатеринбурге. 304-6060. Автономная канализация «Урал». Раз и навсегда.
17: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
18: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
19: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
20: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
21: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
22: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
23: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
24: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-079-240.
25: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
26: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
25: И квартира в орбите.
27: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
25: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
28: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
29: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Карт Нуар» 95 граммов. 569 рублей 99 копеек. Акция действует с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: пилот. Звание.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 16 часов и 26 минут. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в городе по-прежнему 4 балла. Все еще плотно на Большакова. От 8 марта до Московской. Начинается затор на Московской от Объездной до Волгоградской. Сложности на Восточной от Декабристов до Малышева. И начинается пробка на Шевской от Тепличной до Проспекта Космонавтов. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Пилот FM.
0: Реклама.

0: на Эскадронной 41. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky
1: Motors. Имейте уважение, продолжайте движение. Навигатор на пилоте. Навигатор на пилоте.
2: Прямо по курсу вас ожидает конкурс для ценителей уральского рока. Нам нужны сразу два участника, мужчина и женщина. 237-104, звоните прямо сейчас.

0: Ну, получается, что так.
1: Привет всем ценителям уральской рок-музыки в столице Урала. 16:31, а с вами навигатор, в котором пришло время нашего специального конкурса. Его спонсор ООО «Альянс Мотор Екатеринбург», «Тойота Центр Екатеринбург-Юг», «Вторая Новосибирская-2».
2: И у нас уже есть два участника. Первой дозвонилась до нас Алена. Она работает организатором мероприятий. Доброго дня.
1: Привет,
3: привет.
1: Алена.
3: Всем привет.
1: Скажи, какая у тебя любимая вот из уральского рока группа? Есть какая-нибудь?
3: Чайф.
1: Чайф. Угу. А, бываешь Чайф, часто на их концертах вообще?
3: Что?
1: На концертах их бывало?
3: А, на концертах, ну, только если в рамках праздника города, там, как-то они выставали.
1: Понятно.
4: Ну, считается, я думаю.
1: Да, вполне
4: равно
1: можно оценить творчество. А, против тебя сыграет сегодня Данил.
2: Да, Данил работает водителем, развозит сотрудников. Доброго дня.
4: Привет.
1: Данил,
5: привет,
1: Данил, ты по громкой связи, тебя как-то плохо слышно, издалека очень. Можешь на обычный переключиться?
5: Ага. Вот так лучше?
1: Да как будто бы нет, если честно. Ну, дело...
2: Разберемся, справимся.
1: Тогда говори погромче, пожалуйста. В общем, у нас для вас есть... Пока, Севана, тихо. У нас для вас есть три рок-факта. Дело в том, что 2026 год в Екатеринбурге — это год уральского рока. И вот мы сейчас эти факты вам перечислим. Вы с ними либо согласны, либо не согласны. И тот, кто даст больше правильных ответов, получит подарок. Итак, первое утверждение.
4: Билеты на концерт в Свердловском рок-клубе в ДК Свердлова выдавались за 20 килограмм макулатуры или металлолома.
2: Алена, веришь ли ты в это?
1: Что билеты за 20 кило?
3: В советское время, я думаю, что да.
1: То есть ты согласна с этим утверждением? А что думает Данил?
5: Угу. Я думаю, вполне естественное дело вещей, поэтому тоже согласен.
1: Согласен. Mm-hmm. Хорошо, двигаемся дальше. Следующее утверждение. Вячеслав Бутусов окончил факультет дошкольного образования Уральского государственного педагогического университета.
2: Алена, твое мнение, правда ли это?
1: Вячеслав Бутусов, заканчивали это? Дошкольное образование, факультет.
3: Так, нет.
1: Угу. Не заканчивал.
2: Данил?
5: Биографию Бутусова особо не знаю, но пусть будет, заканчивал.
1: Пусть будет. Угу. Итак, третье утверждение.
2: Третье утверждение. Группа Агата Кристи победила в французском фестивале молодых европейских рок-групп и получила приз 10 тысяч франков.
1: Агата Кристи.
2: Алена, что ты думаешь, правда ли это?
3: Я знаю, что Агата Кристи выступала, но не на французском.
1: Так.
3: Я думаю, что нет.
1: Ты не согласна. Mm-hmm. Хорошо. Mm-hmm. Что думает?
3: Не помню, у кого.
2: Данил, твое мнение?
5: Я думаю, что тоже нет.
2: Буду
5: повторять за Аленой.
2: Да, вы, конечно, идеально списали друг у друга.
1: Подожди, но в одном-то ответе разошлись, а не во втором.
2: Но да, в любом случае, давайте разбирать по порядку, по поводу первого.
4: Итак, на самом деле не выдавались билеты на концерты в Свердловском рок-клубе.
1: За 20 кило или металлолома.
4: Что действительно, ну, казалось бы, могли бы и выдать.
2: Могли бы, но не стали.
1: Все-таки нет, тут вы оба дали неправильный ответ.
2: Да, а касательно Бутусова.
1: На самом деле не заканчивал он педагогического университета и дошкольного образования. У него, соответственно, этой профессии нет. И тут Алена дала правильный ответ.
2: Да, но Данил немножко в другую сторону ушел. И по поводу Агаты Кристи. Действительно, да, выступали они там на французском фестивале молодых европейских рок-групп. 10 тысяч франков получали, но здесь оба немножечко не угадали.
4: Не поверили.
1: Того, у Алены есть один правильный ответ, это уже достаточно, чтобы получить наш подарок. Оставайтесь на связи, расскажем, как сможешь забрать их себе. А сейчас попробуйте громко на 3-4 хором спеть нам вот это.
2: Офигенно!
1: 3-4.
3: Офигенно!
1: А, я так и думал.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
3: ООО «Специализированный застройщик «Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
4: Люксиум, Омнитекс, Топ-Грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
5: Организатор акции ЗАО «Аксонмобиль Декор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
6: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
7: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
6: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
7: Правда?
8: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: 28 августа с 7 до 11 «Катапульта» в премиальном детейлинг-центре SVX на Бориса Ельцина 3. Видеотрансляция на сайте и в группе пилота ВКонтакте. Партнер проекта ООО «Президент Авто».
1: Премиум автомобилю необходим особый сервис и внимание. SVX Detailing. Детейлинг-центр премиум-класса, где заботятся о вашем автомобиле, сохраняя его идеальный внешний вид и состояние. Полный комплекс высокотехнологичных услуг. Антигравийная защита кузова ППФ. Керамические покрытия. Профессиональный детейлинг и реставрация салона. SVX Detailing. Екатеринбург. Бориса Ельцина 3. Телефон 288-7-444. SVX-EKB.ru.

0: Жилые кварталы. Уралмаш первый.
1: Новый проект от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
0: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
1: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
0: Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
1: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
2: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пол квартир. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем веронастроенным. Столица Урала, 16 часов и 45 минут, а с вами на 104.10 «Навигатор».
1: И как дамоклов меч нависают над родителями сборы в школу детей. По этому поводу радиопилот и сеть салонов цветов в букете.рф проводят традиционную акцию «Собери ребенка в школу». Успевайте по 28 августа, переходите по ссылкам на сайте радиопилот и решайте викторины для каждой возрастной категории. Она своя, это будущие первоклассники, начальная, средняя, старшая школа. Каждый правильно решивший викторину становится финалистом. И вот 28 числа мы в прямом эфире определим 8 победителей, это мальчик и девочка в каждой категории, которые выиграют по 10 тысяч рублей на сборы в школу. Партнер проекта ИП Кауртаев Сергей Юрьевич. Сеть салонов цветов в букете.рф. Телефон 20-22-106.
2: Никак не могут оставить в покое офисных сотрудников, все время оценивают их эффективность. И вот недавно одна компания проанализировала активность своих сотрудников в корпоративных чатах и выяснила, что те, кто скидывают мемы и гифки в рабочие чаты, работают на 18-22% менее эффективно.
3: Потому что они ищут эти мемы и гифки.
2: Ну да, потому что надо время еще потратить на это. А у самых активных, те, кто отправляет, внимание, более 5 мемов и других нерабочих, да, в день именно сообщений, разрыв достигает до 27% по сравнению с другими людьми.
3: Как правило. Мне работать-то не надо.
2: Что они чаще отвлекаются, вообще теряют фокус, используют развлекательный контент как способ избегания сложных задач. То есть в целом не значит, что совсем мемить нельзя. Но
3: странно.
2: Надо вот как-то это... Не увлекаться, короче.
3: Но да. Вообще была до этого история о том, что наоборот в рабочей переписке использование таких смешных картинок улучшает как бы рабочий фон и как бы позитивно сказывается на рабочем процессе, а здесь наоборот уже...
2: Слишком хорошо тоже нехорошо.
1: Непонятно. Короче, лучший вариант все еще это походу то, как Эдик реагирует, когда ему пофиг вот этот большой палец.
3: Все четко.
1: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: тем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Количество погибших в результате атаки БПЛА на реабилитационный центр для детей в Краснодаре выросло до 4. Скончалась раненая 14-летняя девочка. Об этом сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. ВСУ атаковали Краснодар 24 августа. В том числе был прилет в детский круглосуточный реабилитационный центр. Ранее было известно о гибели троих детей 13, 15 и 16 лет, пишет газета «Коммерсант». Свердловские власти до конца года увеличат размер регионального материнского капитала до 800 тысяч рублей, заявил губернатор Денис Паслер. Ранее женщины могли получить выплату в 182 тысячи за рождение третьего или последующего ребенка единожды. Однако после изменений средства будут направлять за каждого третьего и последующего ребенка. При этом размер будет увеличен и дифференцирован в зависимости от количества детей. За третьего ребенка 500 тысяч рублей, за четвертого 600, за пятого 700 тысяч, за шестого и каждого последующего 800 тысяч рублей. Изменения станут частью новой уральской демографической доктрины, сказал глава региона. 18 екатеринбургских школ в этом году признали лучшими в России. Агентство РАЭКС опубликовало новый рейтинг. Аналитики изучили долю детей, поступивших в престижные российские вузы на бюджетной и платной основе, а также количество олимпиадников и средний балл ЕГЭ. В перечень вошли Сунцурфу, 9-я гимназия, 130-й лицей, Корифей, 13-я, 2-я, 155-я гимназия и другие. Также в рейтинге есть две школы из Свердловска области, Нижнетагильская политехническая гимназия и лицей из Лесного. В Верхней Пышме начали комплектовать первые поезда для высокоскоростных магистралей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минтранс. На заводе «Уральские локомотивы» готовы 14 кузовов из 16 вагонов. Это первые два состава. На 9 вагонах уже монтируют тепло- и шумоизоляцию. Прокладывают кабели, а также устанавливают окна, двери, токоприемники. Наружные двери оснащены усиленным контуром уплотнения, который обеспечит герметичность вагона на скоростях до 400 км. В час. Агентство напоминает, что высокоскоростная магистраль из Москвы в Петербург пройдет по территории 6 субъектов. Москвичка выиграла 24 миллиона рублей в лотерею, пока стояла в очереди за кофе. Девушка ждала свой заказ с другом в кофейне и решила зайти в соседнюю точку с лотереями. Сначала они выиграли всего 200 рублей, а потом она на эти деньги купила другой билет и сорвала джекпот, сообщает РИА. Доллар 84,46, евро 98,52.
1: Информация на правах рекламы.
4: Внимание! Автоцентру «Регинос» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинос».
5: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
6: Завтра, 27 августа, температура выше 16 градусов не поднимется. А вечером вообще нарисовали плюс 9. В общем, одеваемся соответственно. Дождь завтра в меню тоже есть. Утром слабый, но несколько часов с 8 до 12. И днем покороче, но посильнее с 2 до 4. Благо ветер слабый, 3 метра в секунду, северо-западный.
7: А вот ты говоришь, что одеваться надо соответственно. Угу. Ты же понимаешь, что это температура, при которой у кого-то, соответственно, это фуфайка-тулуп, а у кого-то шорты-футболка.
0: Ну вот, соответственно, так одевайтесь.
1: Пилот FM.
8: Реклама.

0: Открыт старт продаж. Рекламар. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот». Пилот.

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: вас.
1: Привет всем, кто выбирает попутчики. Радио Пилот, столица Урала, 17 часов и 3 минуты, а с вами вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Агентство недвижимости Астра».
3: И вы можете за нами подглядывать, никто не запрещает, даже более того, зовем вас. Подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
4: А у меня для вас новость 18+. Надо быть к этому
1: жаркая
4: готовыми, да. Ну, такая...
1: Комнатная температура.
4: Интересная, я бы сказала.
1: Можно,
4: да. Короче, немецкий депутат один включил в свою предвыборную кампанию акт группового интима. Лидер либеральной партии.
1: В случае
4: вот сказал,
1: победы. Неудивительно, что либеральный, не правда ли?
4: Конечно, в случае победы. И, конечно, либерал. В общем, хочет он провести такое коллективное мероприятие, так его назовем, прямо в городской ратуше, потому что, по его мнению, это сблизит политиков и избирателей, во-первых. Во-вторых, разрушит социальные табу, а это, видимо, здорово разрушать социальные табу.
1: Мне больше интересно, сколько из чиновников женщины? Там они вообще есть?
4: Нет об этом информации. Вот, и он считает, что это поможет также развитию города благодаря притоку туристов с соответствующими интересами.
3: Извращенцев.
4: Да, извращенцев. И вот говорит, что к мероприятию уже проявили интерес около 50 человек в горсовете.
1: Ну, конечно.
4: В горсовете его идею не оценили. Запрос отклонили. А тот сказал, что вообще-то в законах города нет запрета на проведение вот таких вещей в мэрии. И в случае дальнейших отказов он пойдет в Конституционный суд.
3: Ну, что мы можем сделать? Какие выводы по всему этому? Во-первых, понятно, что законопроект у него этот появился, потому что никто не соглашается просто так на личных основах у него. Он уже всем лички закидал, никто не согласился.
1: Знает, куда присунуть члена правительства.
3: Да, не может найти никак мандат. Но я что думаю, что на самом деле им надо провести это мероприятие, потому что это же уморительно, когда в ратуше соберутся эти 80 типов.
1: Да-да-да.
3: И одна типа уборщица, которая просто мимо проходила и ее затянула в водоворот событий.
4: Сколько процентов женщин, подожди, там обычно сидит?
1: Да кто знает. Но я думаю, все-таки меньше, чем мужчин.
4: Ну типа 10.
3: Ну они соберутся там.
1: 10% одной женщины.
3: Ну да, чтобы они там просто вот мужиками собрались и оказались в ситуации, где такие, ну, мужики, закон это закон.
1: Подвели к носу, так сказать. Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе сейчас 4 балла. Стоит Московская от объездной Волгоградской. На Большакова начинается пробка от 8 марта до Московской. Затор на Космонавтов от фронтовых бригад до Мельковского переулка. Также начинается пробка на Амундсена от Академика Бардина до Волгоградской. И встает Турбинная от Учителей до проспекта Космонавтов.
4: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Число Пи».
3: Прямо по курсу вас уже ждет рубрика «Афиша».
5: Продолжайте движение.
6: Навигатор. Реклама.
7: Вы уверены, что изучили все новостройки? Шаумяна 77 следует рассмотреть внимательнее. Рядом с домом большой парк, садик, школа и спортивный комплекс с бассейном. Уютный двор с пространством для игр и отдыха. Паркинг с кладовыми и местами для электроавтомобилей. А до центра всего 15 минут. Шаумяна 77 от компании «Астра». Здесь время принадлежит вам. УСЗ «Астра Олимп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
8: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
9: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
10: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
11: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime 196.ru.
0: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
2: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история Свердловского рока».
0: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чаев и 43 других группах Свердловского рок-клуба.
2: Партнер проекта ООО «Альянс Мотор Екатеринбург». «Тойота Центр Екатеринбург Юг». Вторая Новосибирская, 2.
6: «Тойота Центр Екатеринбург Юг». Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. «Тойота RAV4» для ярких будней. Статусная «Камри» для стильного образа жизни. И мощный «Хайлендер» для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе «Трейдин». Приезжайте на вторую Новосибирскую, 2. «Тойота Центр Екатеринбург Юг». Ваш статус – ваш выбор. Кредит предоставляет ОАО «Тойота Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс» заботится о своих пациентах, даже в интернете.
13: Записывайтесь и оплачивайте прием специалиста через сайт. Получите скидку до 10% и избавьтесь от ожидания и оформления в регистратуре. В случае неявки на прием средства сохранятся на личном счете.
12: Выбирайте «Парацельс». Заходите на mc-parацельс.ru.
13: Расписание специалистов по телефону 272-0303.
12: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Наш медицинский центр «Парацельс». ОГРН 107-665-801-03-29. Город Екатеринбург, Большакова, 68.
14: Ты учишь английский? Я не учу. Я говорю.
15: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
16: И главный приз. Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения сроках месте партии получения призов на acidifismastop.ru.
0: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Привет всем, кто еще не построил планы на предстоящий вечер. Столица Урала, 17 часов и 13 минут, а с вами навигатор, готовый помочь закрыть данный вопрос в рубрике «Афиша».
2: К 7 вечера можно прийти, во-первых, к Коляда театр на Ленина 97 и посмотреть там постановку «Фальшивый купон». Это мрачненькая драма по повести Льва Толстого. Там два студента решили подделать денежный документ, потому что вот один из них переживает тяжелые финансовые времена, отец отказался ему помогать. И вот было 2 рубля 50 копеек, стало 12 рублей 50 копеек. Казалось бы, ну просто ради шутки даже можно было это воспринять, а в результате денежка
1: вот
2: по рукам...
1: А вот 10 лет-то и как бы накинули за разницу.
2: Денежка по рукам пошла, наделала всяких плохих вещей в итоге. Билеты от 900 рублей, 18+. Тоже к 7 вечера можно прийти в театр-студию «Творец» на Бажова 45 на лирическую комедию «Любовь и голуби». Пишут, что будет не как в фильме, то есть это их оригинальный взгляд на историю, но пообещали, что с материалом бережно обошлись. Если не видели фильм, в двух словах сюжет про трудности в семейных отношениях, в первую очередь между супругами. Билет стоит 1100 рублей, 16+. Вариант для очень красивого свидания у меня для вас есть. Можно к 7.30 прийти в ресторан «Либург» на... «Либург 1905», прошу прощения. Он на Вайнера 9 в Пассаже на 4 этаже. Называется вечер «Музыкальная терраса I will always love you». То есть это вечер в формате квартирника на открытой веранде с видом на центр города, и там прозвучат известные песни о любви, хиты Уитни Хьюстон, Селин Дион, Адель, вот это вот все. Mm-hmm. И дресс-код там тоже есть, то есть глубокие цвета, кружево, бархат. Вы там все будете красивые сидеть, смотреть на город, слушать песни про любовь, и вот это все. Билет стоит 1000 рублей, 12+. А можно к 8 вечера прийти в бар Ставников на Роза Люксембург 14А на шоу «Чуть лучше, чем открытый микрофон». Все еще будете помогать проверять шутки, но комиков будет меньше, чем на обычных вот открытых микрофонов. Плюс обещают, что все они очень интересны ребята. На проверку материала у них будет побольше времени. Билет стоит 300 рублей, 18+. В общем, где бы вы ни оказались сегодня, насладитесь своим вечером как следует.

0: Привет всем четырех более и менее колесным. В столице Урала 17 часов и 18 минут. А с вами вечернее шоу «Навигатор».
1: И напоминаем, что радиопилоты «Турбокартинг» проводят фотоконкурс на тему «Я у мамы гонщик». До 28 августа присылайте на сайт «Радиопилот» фотографии со своими маленькими гонщиками и гонщицами. А вот 28 числа в прямом эфире мы выберем 5 победителей, которые получат сертификаты от «Турбокартинга». Партнер проекта ООО «Новый картинг». Еще больше драйва на инновационный 8.
2: Вы заметили, что смартфоны почти не снятся вообще в целом и людям, и вам?
0: Мне снились. Я постоянно смотрю время на смартфоне во снах, оно всегда какое-то разное.
1: А мне снится, как я на работе косячу.
0: А это как-то связано со смартфоном?
1: Иногда он там участвует.
2: Ну, в общем, несмотря на то, насколько постоянным участником нашей жизни является смартфон, все равно статистика такова, что телефоны, смартфоны встречаются всего в 3,5% женских снах и 2,5% мужских снах. И есть ответ, почему мозгу во сне важна эмоция и вовлеченность. То есть, например, вы когда машину ведете, у вас тело активно участвует в процессе, то есть вы чувствуете ускорение, вибрацию руля, там, шум мотора. И автомобиль — это полноценный физический опыт. А телефон, когда вот вы разблокируете экран, у вас в целом, ну, вы перестаете замечать сам пластиковый вот прямоугольник в руке, и ваше внимание сосредоточено на том, что в телефоне непосредственно происходит, то есть там какие-то новости, мессенджер, туда-сюда.
0: Но, тем не менее, я вот открыл сотник телефон, к чему снятся телефоны женщине или мужчине, пожалуйста, все расклады есть.
2: В общем, это редко. И вот это был, типа, один из официальных условно ответов научных, а есть ответ Евгения Валентиновича Касперского. У него как-то брали интервью вообще не по этому поводу, но он сам в эту сторону завел разговор и сказал, что то, что не снятся смартфоны, это еще одно подтверждение того, что мы в матрице, ребята, и смартфоны как бы не снятся, потому что апдейт еще не накатили. Вот накатят и начнут сниться.
0: Обновим базы, и появятся.
1: Касперский, а может быть, ты обновишь свою шнягу вот эту, чтобы с официальных ресурсов файлы как вирусы не распознавались для начала хотя бы?
0: Ну, не знаю, я думаю, что он в своей матрице живет, он вряд ли слышит твои посылы. Но ему снятся деньги, которые к нему идут.
1: За вот эту вот подписку постоянно, которую он мне предлагает.
0: Получается, Касперский — выдуманная история.
1: Абсолютно. Ладно, ребят, прямо по курсу. Вас ждет конкурс число Пи. Для участия набирайте 237-104.
3: Навигатор на пилоте. Навигатор на пилоте.
4: Реклама.
5: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
6: Сила, выносливость, точность, командная работа. Все это международные соревнования спецназа «Вызов». С 24 по 30 августа на полигоне «Свердловский» встретятся команды из 6 стран, чтобы показать профессионализм, мастерство и волю к победе. Зрителей ждут показательные выступления, техника спасателей, спортивные испытания, тематические площадки и активности для всей семьи. «Вызов» — территория силы, мужества и командного духа. С 24 по 30 августа. Полигон «Свердловский». Вход свободный. 13+.
7: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах. Воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
8: Застройщик ОСЗ «Талан» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте «Талан.ру». Реклама, не оферта.
9: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
10: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тики Валла. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивала. Ваш дом достоин совершенства.
11: Помогите! Тону!
12: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
13: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
14: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Ла-ла-ла-ла-лай.
16: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
15: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
16: Спасибо Керамиру.
17: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
18: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
19: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на motivtelecom.ru.
20: В Монетке вкусно и выгодно. Пирожное «Медвежонок Барни» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
21: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: спонсор конкурса число Пи, ООО «Специализированный застройщик Ривьера Инвест НБ». Привет всем лево- и праворульным, столица Урала, 17 часов и 27 минут, а с вами навигатор, в котором пришло время нашего конкурса.
1: Число Пи!
2: С нами будет играть Юлия, она работает в сфере продаж сегодня, она в Екатеринбурге последний день в командировке. Доброго тебе дня!
3: Привет!
0: Юля, ты с нами? Видимо, видимо, совсем улетела.
2: А у нас что-то, да, поступает звоночек, видимо,
0: Юля. 237-104 будем принимать следующий звоночек. Алло, алло.
3: Привет.
0: Алло. Вдруг это Юля? Нет. 237-104. Важное условие. Находите в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, иначе наш диалог вот таким вот образом может неожиданно прерваться. Алло, алло.
3: Привет.
0: Как зовут тебя?
4: Привет. Привет, меня тоже Юля зовут.
0: Ну, ты другая Юля. Ты не которая сейчас
3: Юля
0: вот,
3: вторая,
0: вот-вот уедет из Екатеринбурга. Ты, а чем
4: нет,
0: ты занимаешься?
4: Нет, я другая. Я еду с работы домой.
0: А где ты работаешь? Это круто, конечно, что едешь. Молодец.
4: Я работаю в русской медной компании.
0: А что ты делаешь там?
4: Я продаю медь.
0: Логично. Хорошо. И давно ты этим занимаешься?
4: 7 лет.
0: Есть какие-то личные рекорды, возможно? По тоннажу или что там у вас?
4: Нет, все ровно.
0: Все ровно.
3: Все ровно.
0: Надо особо не отсвечивать, если слишком много продаж, планы повысить, сами понимаете.
2: Не, на самом деле, я вот думаю, что много разговоров про драк металлы среди всяких темщиков. Такое золото, платины, вот это все. На самом деле, медь. Алюминий, вот это, золотые
0: стать
2: жилы.
0: Все дела. А, скажи нам, Юлия, есть у тебя какое-нибудь счастливое число, может быть?
4: Да нет.
0: А, ну, может быть, станет 12, кто знает. Вот мы сегодня тебе загадаем число 12, и ты варианты того, что число может означать. Один из них правда. Отгадаешь, какой же именно ответ верный, тогда подарок будет твоим. Итак, 12, что же это может значить?
3: Возможно, это количество хромосом у плодовой мушки дрозофилы. Может быть, только букв в языке ротокас. Либо у 12% россиян есть умный дом.
0: Что же из этого действительно правда? Столько букв в языке ротокас, это из папуасских языков такой, либо хромосом у плодовой мушки дрозофилы.
4: Я думаю, букв.
0: Букв в языке ротокас. Ты что-то читал о нем? Почему? Думаешь, хватает 12 букв, в принципе, для того, чтобы общаться? Остальное жестами, да? Итак, это твой окончательный ответ, да?
4: Да.
0: Ну что ж, похоже, число 12 для тебя счастливое. Это правда? Действительно так и есть. Причем, по-моему, букв 12, а звуков 11 вообще.
2: На самом деле, я думаю, да и у нас что-то многовато. У нас по-доброму.
0: Слушай, у нас и так убрали ее. Давайте вот не будем.
2: Я считаю, давайте как-то сократим все до двух. Вот, типа, привет и все, давай.
0: Это буквы?
3: Конец.
2: Это, да.
0: Да. Ну что ж, а насчет остального. У 12% россиян, на самом деле нет, у 18% россиян имеется умный дом, а 67% мечтают в таких домах с умными системами. А насчет числа хромосом у плодовой мошки дрозофилы, там их 8 штук, то есть 4 пары. Что ж, поздравляем тебя с победой, Юля! Оставайся на связи, за эфиром с тобой обсудим подарочек, расскажем, как сможешь забрать его себе. А теперь громко и четко крикни нам.
5: Офигенно!
0: 3-4.
4: Офигенно!
3: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.
7: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая ботаника!
8: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
7: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
8: Новая ботаника. Крестинского, 8 марта.
7: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
9: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».

0: Автопилот.
1: Добрый вечер, автомобилисты. В Екатеринбурге 17 часов и 34 минуты. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор – ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на эскадронной 41. Район Вторчермет. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе уже 6 баллов. Стоит ЕКАД от 20 до 13 километра. Сложности на космонавтов от старых большевиков до улицы Ломоносова и также от фронтовых бригад до Мельковского переулка. Затор на Фурманово от Цурикова до Машинной. Также две пробки на Восточной от Короленко до Челюскинцев и от Тверитина до Малышева, и придется задержаться на Куйбышево от 8 марта до Московской. Друзья, будьте аккуратны и внимательны в пути, сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик, его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.

0: Реклама.
1: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
1: Черри, LG, Теннет в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
2: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
1: Быстро.

0: Сказовский, приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
3: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehaus, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тебанк 0+.
5: Группа «Айова» на маркете маркета. 30 августа на УГМК-арене Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации.
6: ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-077-6850. 119-021 Москва, улица Тимур, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
7: Жиши, пиши с буквой «И». Ща-ща с буквой «А». А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте в букете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт в букете.рф или звоните 20 22 106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8308-48.
8: Как сэкономить на покупке авто?
9: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони 343 13 42.
10: Акция до 31 августа 2026 года.

0: 28 августа с 7 до 11 «Катапульта» в премиальном детейлинг-центре SVX на Бориса Ельцина 3. Видеотрансляция на сайте и в группе пилотов ВКонтакте. Партнер проекта ООО «Президент Авто».
1: Премиум автомобилю необходим особый сервис и внимание. SVX Detailing. Детейлинг-центр премиум класса, где заботятся о вашем автомобиле, сохраняя его идеальный внешний вид и состояние. Полный комплекс высокотехнологичных услуг. Антигравийная защита кузова ППФ, керамические покрытия, профессиональный детейлинг и реставрация салона. SVX Detailing. Екатеринбург. Бориса Ельцина 3. Телефон 288-7-444. svx-ekb.com.
2: Коробки «Автомат», ДСГ и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП-центре «Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП-центр «Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП-центр «Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-0011. АКПП-центр «Екатеринбург». Краули 182, литера И.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор рубрики «Афиша» ООО «Системы комфорта». Компания «СК Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности по телефону 304-6060. Привет всем желающим оккультуриться. В столице Урала на 18 часов и 14 минут. А с вами навигатор, готовый разобраться с предстоящими мероприятиями столицы Урала в рубрике «Афиша».
1: Значит, завтра к 7 можно прийти в театр Тургенев на Тургенева-1. Там покажут комедию «Рогоносец». Главный герой – маляр, в прошлом актер. И вот он подсмотрел ссору между двумя женщинами, узнал, что одна из них изменяет мужу, вторая обещает ее перед ним рассекретить. И когда вот тот, когда тот вернется как раз из командировки. В результате маляра просят сыграть роль вернувшегося из поездки мужа, собственно, рогоносца. Билет стоит 1100 рублей, 16+. В пятницу 28 августа можно к 7 вечера прийти во дворец молодежи на Ленина 1. Там покажут стендап-шоу «Что у вас случилось?». Вы могли в интернетах его видеть. Там три комика вызывают по очереди на сцену зрителя из зала, чтобы его проблему конкретно обсудить, но в формате все равно хихи-ха-ха. И приедет к нам оригинальный состав: Елизавета Варвара Аранова, Костя Пушкин и Богдан Лисевский. Билеты от 1800 рублей, 18+.
2: Я никогда не забуду. Костя Пушкин, комик, который когда-то что-то и сейчас тоже где-то.
0: Где-то как-то. Да и сейчас где-то как-то.
1: В пятницу тоже и в субботу также, 29 августа в 19.00 и в 15.00 соответственно, можно прийти на стадион «Локомотив» на Росточной 18 на шоу «Каскадеров». Мотошоу будет. Трюки на квадроциклах, битва машин с гигантским джипом, монстр-траком, между прочим.
0: Трансформеры по нему.
1: Конечно. Трюки из фильмов типа «Полицейского разворота», там езды на двух колесах, будет пиротехника.
0: Трюки из фильма «Полицейская академия».
2: Да, будут ртом звуки делать.
1: В общем, зрелищности как будто бы хватит всем. Билет стоит 2500 рублей, возрастных ограничений нет. А в воскресенье 30 августа можно к 7 вечера прийти в летний театр на Мичурина 230, корпус 25, и там насладиться концертом метал-группы «Эпидемия». Они вместе с оркестром устроят для вас симфоническое метал-шоу под открытым небом, если у погоды не будет других планов. И сопровождаться все это будет мультимедийным еще шоу на панорамных экранах, то есть полное погружение вам хотят обеспечить, по крайней мере. Билеты от 2500 рублей, 12+. Так или иначе, выбирайте себе досуг по душе, и пусть ваша неделька будет не только рабочей.
2: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Мне приснился кошмар. Будто наш септик лопнул, всплыл и все затопило.
5: Успокойся, это просто сон. У нас уже давно стоит автономная канализация «Урал».
4: Точно, он же из бетона. Ему даже землетрясение не страшно.
5: Ой, спи уже, теперь все в порядке. Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.

0: спонсор конкурса «Городской квест» ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
1: Сейчас узнаем, кто best of the best. Городской квест.
0: Привет всем знатокам столицы Урала. В Екатеринбурге 18 часов и 21 минута, а с вами навигатор, готовый эти знания проверить в конкурсе «Городской квест».
2: Ну, для этого кому-то надо телефончик взять, 237-104 набрать, знаниями блеснуть, подарок забрать. Любите мать.
0: Хорошо закончил. Да, и в зоне устойчивого покрытия сотовой связи при звонке желательно находиться. Да. Это важно. Иначе вот сорветесь, как вот бывало до этого. Был же недавно с Юлией случай.
2: Да,
0: вот буквально час назад. Как зовут тебя?
3: Привет.
0: Представься, пожалуйста. Алло. Алло.
2: Мистер Шуршалкин, это снова ты?
0: Я не знаю. Похоже, человек не в курсе, что дети набрали. Ладно, 237-104. Нам нужны половозрелые люди.
2: Нам иногда дозваниваются карманы.
0: Алло, алло.
3: Привет.
0: Как зовут тебя? Можно говорить? Представься, пожалуйста, тебя очень плохо слышно, прерывается. Ох, чувствую, мы так не...
2: Признавайся, ты андроид с космической станции Нострома корабля.
0: Мы тебя совершенно не слышим. Возможно, ты где-то за городом сейчас, и связь прерывается. Алло, алло, что-нибудь?
4: Алло, алло,
0: Вот, теперь слышно. Что ты делал до этого?
4: До этого пытался вам сказать привет, но не выходило никак.
2: Да я говорю, это синтетик.
3: Мы тебя раскрыли.
0: Как тебя зовут, гуманоид?
4: Юрий.
0: Юрий, расскажи немножко. Ты сейчас где-то по трассе ехал? Почему-то связь прерывалась.
4: Да, поехали.
0: Понятно. А ты, может, где-то запаркуешься, а то сейчас она снова пропадет, и мы с тобой даже толком не сыграем.
4: Так, без проблем.
0: Замечательно. А вообще, Юрий, где трудишься, чем занимаешься?
4: Водителем работаю.
0: Кого или что возишь? А, на самосвале?
4: Да, ЕКАП строим, Березовская развязка, за нас пробки.
0: Понятно.
2: Спасибо.
0: Молодец, что честно признался. Вот. Сразу понимаешь, что помощи не жди в городском квесте. А Екатеринбург-то тебе хорошо знаком?
4: Ну, более-менее.
0: Давай проверим.
4: В принципе-то добираюсь.
0: Хорошо, но тут, видишь, вопросики-то в основном про название, да по происхождению. Вот тут мы и выясним, насколько у тебя эрудиция это, не подкачает ли. В общем, три вопросика у нас для тебя имеется. На каждый из них три варианта ответа предоставим. Выбираешь все три правильно, тогда подарочек будет твоим. Рыба-карась, игра началась.
3: Итак, улица с каким названием действительно есть в Екатеринбурге? Ефрейторская, Сержантская или Генеральская?
4: Генеральская.
0: Это правильный ответ. А может, помнишь район, где она находится или нет? Район не помнишь, где находится улица Генеральская? Это не в зачет. Ладно, это в тот городок. Такое впечатление, как будто ты не запарковался, продолжаешь ехать, потому что связь начинает что-то жестко лагать. Ну ладно, двигаемся дальше.
2: Да, скажи теперь, пожалуйста, в каком районе города находится улица Инженерная? Пионерский, Химаш или Ботаника?
0: Инженерная улица.
4: Пионерский.
0: Пионерский. Инженерная в Пионерском, да?
4: Так,
2: Пионерский, Химаш, Ботаника.
4: Ботаника.
0: Ботаник. Ну что ж, мы понимаем, что ты не совсем разбираешься в вопросе. К сожалению, это был неверный ответ. 237-104, звони в другой раз, не расстраивайся. Ждем участников. 237-104, алло, алло.
3: Привет.
2: Добрый вечер.
0: Как зовут тебя? Можно говорить? Да что такое, ты там за ним едешь, за Юрием едешь? Такое впечатление.
4: Да, практически.
2: А он еще и зафигачил.
4: Как раз на ИКАДе.
2: Со злости из самосвала на дорогу закинул.
0: А тебя как зовут?
4: Данил меня зовут.
0: Данил, какой ответ ты считаешь верным?
4: Инженерная у нас на Химаше находится.
0: Это правда.
3: Воистину.
2: Я бы хотел Эдуард поправить просто. Сказал же человек, не Данил, он Данил.
0: Хорошо.
4: Данил Данилович, если что.
0: А фамилия Данилкин? Нет?
4: Нет, не угадал.
0: Ну ладно, в третьем вопросе мы поговорим про автозагородок, про улицу Коминтерна, в частности, идущую параллельно улице Мира. И вот как ты думаешь, в честь кого или чего улица Коминтерна получила такое название? Первый вариант — в честь медицинской профессии, второй вариант — в честь названия горной системы, третий вариант — в честь коммунистической организации.
2: А мне нравится так даже, как будто сильнее. Данил Данилович тебя будем называть.
0: Данил Данилович. Да. Что думаешь?
2: Дайте ответ.
4: Я думаю, в честь коммунистической организации.
0: Ну что ж, мы принимаем ваш вариант ответа, Данил Данилович. Он абсолютно верный. Действительно. Ленина. Рыба Сибас, победа вас. Коммунистический интернационал, он же третий интернационал, международная организация, объединявшая коммунистические партии разных стран.
2: Ну да, когда звучит ком, это либо сайт, либо что-то с коммунистами.
0: Либо в горле. Поздравляем тебя с победой, Данил Данилович. Оставайся на связи. За эфир выберем подарочек, расскажем, как сможешь забрать его себе. Ну а теперь громко и четко крикни нам.
2: Офигенно!
0: 3-4.
4: Офигенно!
1: Навигатор.
5: Информация на правах рекламы.
6: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
7: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
4: Я понял, Ксенон Шоп 96.
3: Звони 385-85.
5: Сила, выносливость, точность, командная работа. Все это международные соревнования спецназа «Вызов». С 24 по 30 августа на полигоне «Свердловский» встретятся команды из 6 стран, чтобы показать профессионализм, мастерство и волю к победе. Зрителей ждут показательные выступления, техника спасателей, спортивные испытания, тематические площадки и активности для всей семьи. «Вызов» – территория силы, мужества и командного духа. С 24 по 30 августа. Полигон Свердловский. Вход свободный. 13+.
6: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2-ю Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор.
7: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Продолжите фразу. Три десятки – это...
9: Такси. Я на работу езжу.
10: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
11: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
12: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
13: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
14: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
15: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
16: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
17: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
18: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
19: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-079-240.
20: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
21: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
22: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Карт Нуар» 95 граммов, 569 рублей 99 копеек. Акции действуют с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
23: Жилые кварталы. Уралмаш первый.
24: Новый проект от УГМК-застройщик в одной минуте от метро.
23: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
24: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
23: Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
24: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
25: ООО «Специализированный застройщик УГМК Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пол квартиры. Проектная декларация на сайте nashto.rf.

0: завод.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 18 часов и 33 минуты. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Havail Pro» на эскадронной 41. Район Вторчермет. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в городе сейчас 6 баллов. Стоят Восточная вместе с Фурманово от Декабристов до Московской. А сама Московская не радует от объездной до Волгоградской. Много машин на Сибирском тракте и Декабристов от переулка Активистов до улицы Чапаева. Сложности на Малышево от Бажова до Горького и придется задержаться на Щербакова от Прониной до Павлодарской. Друзья, будьте аккуратны и внимательны в пути, сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
2: Слушаю, Жень.
3: Слушай, можешь подсказать о Тугелле?
2: Что именно?
3: Рестайлинговые. Ну, отзывы какие-то. Что там?
2: А ты БУшку смотришь же, да?
3: Да, БУшку.
2: Ну, я скажу так. Вообще, Тугелла одна из зацепившихся моделей, которая реально пользовалась спросом. И в комплектации флагшип, ну, наверное, да, я бы вообще первое место дал этому кроссоверу среди азиатских. Потому что он реально ехал и ехал очень интересно. Но, давай оговоримся сразу. Это не такая вместимая, как многие думают, платформа. Не такая проходимая, не самая управляемая, но действительно шустрая. Тут как бы спорить не буду. И комплектации неплохие, и шустрые, но места ни в салоне, ни в багажнике много нет. Да, побольше, чем у Кулрея, конечно. Но если мы будем брать по соотношению цены и качества, получилось нормально. И первая версия прижилась хорошо, и рестайлинговая. Потом ее увели в Kia Star. Как бы жаль, конечно, что основной производитель убрал из линейки. Мне бы хотелось и третье поколение поюзать. Так-то.
3: Угу.
2: Вот. Но еще, кстати, по первому поколению мы ржали, когда это было-то, господи, лет 6, наверное, назад. Один из знакомых взял такую машину, и у него вольвоводы забирали, чтобы там рычаги донорские брать, знаешь, себе. С этих машин. То есть, в принципе, я скажу так, технологии они, понятно, осваивают по своему концерну те, которые шведы внедряли и так далее, но тешить себя надеждой, что это вольвешник, не стоит. Это уже другая тема совсем. Но с использованием той базы, которая у них есть.
3: Ну, все равно качество-то немного осталось,
2: да? Нормально, нормально. Нет, правда. Как бы вот, положа руку на сердце, получилось нормально. По сравнению, допустим, с некоторыми сырыми моделями там у других производителей, она получилась интересной и быстрой.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Хотел бы услышать твое мнение. Я сравниваю два автомобиля. Чанган Юни С и G-Tour Dashing. И вот хотел бы твое мнение слышать по цене, качеству, характеристикам, надежности и дальнейшей ликвидности.
2: А ты смотришь Юни С уже в новой будке?
4: Нет, они же в новой будке идут полноприводные. Я смотрю,
2: да, да, то есть только передний привод. Скажем так, Dashing вот изначально, как дизайнерский кроссовер, в салоне мне понравился. Прям красивенько, все такое, особенно на светлом салоне, педантично. Все загрузили в планшет. Но это ведь та же самая база, та же самая платформа, которую юзают черри везде вообще. Вот как только могут. Они ее и так, и так, и так крутили. Чего не получил? Динамики внятной, хорошей такой, которой хотелось бы. И не получил того уровня комфорта, о котором хотелось бы мечтать, глядя на такой красивый салон. Для чего сделан был? Ну, скорее всего, для того, чтобы дать возможность людям просто повыбирать в дизайне. Внешне тут споров много, мне вот не зашел, внутри очень понравился. Что касается Юниэса, ну, он же CS55+,
4: да-да-да.
2: В прошлом, да. Я его обычно так называю, потому что Юниэс мне нравится называть вот именно в новой будке, красивенькой такой. Но по салону он, конечно, поскромнее, но получился более каким-то таким вот собранным в плане управления. Этим вот таким двигателем на этой платформе я сам владел. У меня много ребят владеет Юниэсами вот именно в предыдущем кузове. Ни у кого нет нареканий в плане там надежности и так далее. Дороговато выходит ТО. И, ну, вот зато двигатель реально едущий, выдерживающий серьезные нагрузки и не такой, скажем, с претензией на какие-то болячки. То есть все в нем нормально, единственное, в нем не было полного привода, и его надо было обновлять. Обновили, да, по салону, правда, мне не понравилось, как обновили, ну ладно, и сделали полный привод. Чего не хватало много лет.
3: Все, Саш, понял, спасибо тебе.
2: Тебе спасибо, удачи, благодарю, друзья, за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы. Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. и не только мне. Prime Service. Сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
5: Навигатор вам пропишет психиатр.
6: Привет всем, кто уверен, что движение – это жизнь. В столице Урала 18 часов и 42 минуты. А с вами на 104.10 вечерний навигатор.
7: И напоминаем, что в эту пятницу, уже 28 августа, катапульта станет выездной. Ребята будут работать в премиальном детейлинг-центре SVX на Бориса Ельцина 3. Конечно же, можно заглянуть, а если не получается, следить за происходящим на видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте. Партнер проекта ООО «Президент Авто». Премиальный детейлинг-центр SVX.
8: У меня для вас еще одна взрослая новость. Компания Somnia Lab создает первое поколение секс-роботов-гуманоидов, которые способны самостоятельно двигаться и вступать в интимный контакт с человеком.
7: Домогаться сами будут.
8: Ну да, ну если ты захочешь, конечно. В общем, вот в их будущей модели, которая называется Love Machine, заявлено полноразмерное тело, подогрев, реакции на прикосновение и с долговременной памятью, персонализация внешности и подвижный механизм в области рта, прости господи.
7: Ага. Ну, слушайте, не, на самом деле, мне никогда не было особо интересно вот секс-куклы для прямого использования, но как сушка для носков.
6: Хочешь разогреть еду? Есть функция подогрева.

0: Реклама.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай.
2: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
1: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
2: Спасибо Керамиру.
3: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
4: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
5: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Как сэкономить на покупке авто?
7: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони 343-1342.
8: Акция до 31 августа 2026 года.

0: 28 августа с 7 до 11 «Катапульта» в премиальном детейлинг-центре SVX на Бориса Ельцина 3. Видеотрансляция на сайте и в группе пилота ВКонтакте. Партнер проекта ООО «Президент Авто».
1: Премиум автомобилю необходим особый сервис и внимание. SVX Detailing. Детейлинг-центр премиум-класса, где заботятся о вашем автомобиле, сохраняя его идеальный внешний вид и состояние. Полный комплекс высокотехнологичных услуг. Антигравийная защита кузова ППФ. Керамические покрытия. Профессиональный детейлинг и реставрация салона. SVX Detailing. Екатеринбург. Бориса Ельцина 3. Телефон 288-7-444. SVX-EKB.ru.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
2: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
1: И квартира в орбите.
2: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
1: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
3: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто выбирает попутчики «Радио Пилот». Здесь на 104.10 вас ожидает очередной выпуск новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на «Радио Пилот».
4: Добрый вечер. Количество погибших в результате атаки БПЛА на реабилитационный центр для детей в Краснодаре выросло до 4. Скончалась раненая 14-летняя девочка. Об этом сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. ВСУ атаковали Краснодар 24 августа. В том числе был прилет в детский круглосуточный реабилитационный центр. Ранее было известно о гибели троих детей 13, 15 и 16 лет, пишет газета «Коммерсант». Свердловские власти до конца года увеличат размер регионального материнского капитала до 800 тысяч рублей, заявил губернатор Денис Паслер. Ранее женщины могли получить выплату в 182 тысячи за рождение третьего или последующего ребенка единожды. Однако после изменений средства будут направлять за каждого третьего и последующего ребенка. При этом размер будет увеличен и дифференцирован в зависимости от количества детей. За третьего ребенка 500 тысяч рублей, за четвертого 600, за пятого 700 тысяч, за шестого и каждого последующего 800 тысяч рублей. Изменения станут частью новой уральской демографической доктрины, сказал глава региона. 18 екатеринбургских школ в этом году признали лучшими в России. Агентство РАЭКС опубликовало новый рейтинг. Аналитики изучили долю детей, поступивших в престижные российские вузы на бюджетной и платной основе, а также количество олимпиадников и средний балл ЕГЭ. В перечень вошли Сунцурфу, 9-я гимназия, 130-й лицей, Корифей, 13-я, 2-я, 155-я гимназия и другие. Также в рейтинге есть две школы из Свердловска области, Нижнетагильская политехническая гимназия и лицей из Лесного. В историческом сквере к фестивалю молодежи установят новые арт-объекты. На русском языке, латинице и английском появятся скульптуры «Успех», «Работа», «Авангард» и «Любовь». На подходах поставят стенды с картами и материалами об истории Екатеринбурга. В России готовится учебник по истории Украины. Как сообщил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, издание будет посвящено ключевым аспектам исторического процесса, включая единство древнерусского народа. Это будет правдивое изложение событий, а особое внимание уделят общим корням и единству древнерусской народности, что позволит дать объективную картину исторического развития, сказал Мягков, на которого ссылается общественная служба новостей. Доллар 84,46, евро 98,52.
5: Информация на правах рекламы.
6: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
7: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
6: А свою машину я смогу сдать?
7: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
6: А колеса в подарок дадут?
7: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
6: Где купить Хавейл Джолион?
7: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
8: О чем не скажут пчеловоды? На радио «Пилот» прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
9: Завтра, 27 августа, температура выше 16 градусов не поднимется, а вечером вообще нарисовали плюс 9. В общем, одеваемся соответственно. Дождь завтра в меню тоже есть, утром слабый, но несколько часов с 8 до 12, и днем покороче, но посильнее, с 2 до 4. Благо, ветер слабый, 3 метра в секунду, северо-западный.
10: А вот ты говоришь, что одеваться надо соответственно. Угу. Ты же понимаешь, что это температура, при которой у кого-то, соответственно, это фуфайка, тулуп, а у кого-то шорты, футболка.
1: Ну вот, соответственно, так одевайтесь.
11: Пилот FM.
12: Реклама.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: брата. Привет всем стоящим в сторону дома. В Екатеринбурге 19 часов и 2 минуты, а с вами на 104.10 вечерний
1: навигатор.
0: У микрофона в студии на Ленина 41 Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Агентство недвижимости Астра».
2: А у нас сегодня что? А 26 августа. И отмечается
0: последняя
2: сегодня.
0: Последняя среда
2: лета. Ой, мои чуваки. В общем, отмечается день радуги сегодня. Удивительное оптическое явление, которые вообще-то символизируют, ну, во многих культурах вообще среди людей, надежду, гармонию и красоту.
0: А двойная что дает?
2: Двойную, получается,
3: да. Я всегда надеялся, что двойная радуга — это конфликт лепреконов, и они там дерутся на конце.
2: Из профессиональных праздников сегодня отмечается Международный день актера. Всех актеров мы поздравляем.
0: А женщин-актрис тем более. Все женщины же актрисы.
2: Да, я женщина. Тысяча ролей, так и есть. Еще отмечается День привлечения удачи. И знаете, это такой праздник, где дата выбрана по дню рождения одного мужика. Мужик просто, вот, который решил инициировать этот неофициальный праздник, он вот в Техасе жил, и решил, что в день его рождения будет как раз вот удачная дата для того, чтобы праздновать вот привлечение успеха в свою
0: как
2: жизнь.
0: Как он добился того, чтобы мы об этом узнали?
2: Я не знаю, непонятно абсолютно. И также отмечается день устраивания секретиков, тех самых, которые вот финтифлюшки под стеклом в земле.
3: Ага. Это, кстати, фишка, на самом деле. Понятно, почему это происходит. Это интересная информация, если что. А вот это одна из принципиальных разниц гендер мальчиков и девочек, что девочки, они в социальные все эти связи начинают очень быстро через свои игры втягиваться, в то время мы с пацанами «Го, кидаться грязью в стены!»
0: Мы просто играем в погребение, ну ладно.
2: Это ваши секретики уже. Также отмечается День благодарности собаке за то, что вот она на протяжении развития человечества, да, там, на охоту с хозяевами ходила, сторожила жилище, там, пасла овец, вот это вот все.
0: Кусала людей, спасибо!
3: Не, это, конечно, это все круто, спасибо собакам. Но в то же время нужно помнить, что собаки — это на самом деле просто волки-лохи.
0: Знаешь, скажи, это чихуахуа. Вот что мы сделали с собаками.
2: Также отмечается День музыкальной йоги. По идее, это просто вот в честь подходящей музыки для йоги, когда определенные вибрации звуковые создают вам нужный настрой на то, чтобы вот помедитировать.
0: Я
2: как-то
0: думал, что на йоге вообще обычно звуки люди начинают издавать. Того не ведаю даже порой.
3: Когда вот это в животе сгибаются сильно.
2: И отмечается День туалетной бумаги, родимой нашей, без которой, ну...
0: Спасибо больше даже, чем собакам.
3: Про которую, вот знаете, как про вот эти ватные палочки, то же самое, чуть ли не с первого дня говорят, так-то не надо и пользоваться. Так-то это не супер штука.
0: Да, ну как с ватными палочками, мы все продолжаем. Просто делай вид, как будто не читали. Ладно, всех причастных с праздниками. И пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, пока что 4 балла. Московская стоит от объездной до Волгоградской. Сложности на Титова от Братской до Рижского переулка. Подставит Большакова от 8 марта до Московской. Придется задержаться на Евгения Савкова от дороги на Медной до Ручейной. Верхотурские проезды космонавтов не радуют от ЕКАДа до ЖД Эстакады. И придется задержаться на Щербакова от Прониной до Павлодарской.
2: Ну и вдруг вам есть что к этой сводке добавить, добавляйте, не стесняйтесь. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели, приз получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмок, не песню».
4: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
5: Реклама.
6: Вы уверены, что изучили все новостройки? Шаумяна 77 следует рассмотреть внимательнее. Рядом с домом большой парк, садик, школа и спортивный комплекс с бассейном. Уютный двор с пространством для игр и отдыха. Паркинг с кладовыми и местами для электроавтомобилей. А до центра всего 15 минут. Шаумяна 77 от компании «Астра». Здесь время принадлежит вам. УСЗ «Астра Олимп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
7: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тикивалла. Новое имя красок Тикурилла в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
5: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль. Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля. Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона. Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин Римзона. Создаем стиль, который выделяет. Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru. ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-079-240.
8: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
9: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
8: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чаев и 43 других группах Свердловского рок-клуба.
9: Партнер проекта ООО «Альянс Мотор Екатеринбург». «Тойота Центр Екатеринбург Юг». Вторая Новосибирская, 2.
10: «Тойота Центр Екатеринбург Юг». Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. «Тойота RAV4» для ярких будней. Статусная «Камри» для стильного образа жизни. И мощный «Хайлендер» для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе «Трейдин». Приезжайте на вторую Новосибирскую, 2. «Тойота Центр Екатеринбург Юг». Ваш статус – ваш выбор. Кредит предоставляет ОАО «Тойота Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
12: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
13: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор конкурса «Чмокни песню» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов.
1: Привет всем фанатам отечественной музыкальной продукции. В столице Урала 19 часов и 16 минут, а с вами навигатор. Настало время нашего музыкального конкурса под названием «Чмокни песню».
2: И непонятно, как так вышло, что вы, значит, 10 килограмм набрали, а 237-104 не набрали.
3: И сейчас по-больному просто кому-то, представляешь, заехал.
2: А уже можно, уже август, все.
1: Это на зиму.
2: Да, уже надо запасать, потом будем думать, что с ним делать, с этими десятками.
1: Оно всегда пригодится, знаешь. Потом вот лишний раз не поешь, и вот оно сработает. 237-104. Главное условие — это нахождение в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, чтобы наш разговор был четким и не превращился.
2: Я теперь боюсь, что там кто-то в слезы прямо ударился, услышав.
1: Да не 10 килограмм. Ну что, я вот только 2. Ну и там мышечная масса.
2: Да не 10, не волнуйтесь. Просто выглядит как 10.
3: Ужасно. Привет.
1: Как зовут тебя?
4: Илья.
1: Илья, ты по громкой связи, судя по всему, или через гарнитуру, потому что слышно тебя очень плохо. Можешь переключиться на обычную связь?
4: Вот уже.
1: Во, отлично. Совсем другое дело. Илья, где-то в пробке стоишь или уже добрался до дома?
4: Да в пробке впервые в жизни вообще набрался, так говоря.
1: Ух, ну что ж, поздравляем с почином.
2: По массе сколько набрал, раз уж мы на этой теме?
3: Ну да.
4: По массе 126.
1: О, серьезное дело. А рост какой?
4: 90 метров, 98.
1: Ну,
3: нормально, хорошо.
1: Хватает. Илья, скажи нам, значит, впервые набрал, но слышал ли раньше наш конкурс, или стоит о нем немного рассказать?
4: Ну, слышал.
1: Отлично, тогда Артур Пирожков, как ты относишься к этому исполнителю?
4: Да прекрасно.
1: Вот, замечательно. Помнишь песню у него «Она решила сдаться», так называется трек? Может быть, так не вспомнишь по названию?
4: По названию.
1: Хорошо, сейчас небольшой фрагментик для тебя прокрутим. Одно слово там предварительно закрыто визгом нашей резиновой шилы. Таким вот отгадаешь, какое именно слово. Подарок будет твоим. Готов расчмокивать?
4: Окей.
1: Полетели. Давайте.

0: Мне кажется, что в реальной жизни Артуру Пирожкову бы отвечали...
1: Провода.
2: Да, ты абсолютно прав.
0: Мне просто кажется, что в реальной жизни Пирожкову бы отвечали, типа, я полицию сейчас вызову.
3: Оголились провода.
2: Абсолютно верный ответ. Мы поздравляем себя с победой.
0: Из-за таких, как он, я девушке говорю, перцовку носи с собой.
2: Чтобы Пирожковы обходили стороной. Можно сделать слоган сделать. Оставайся на связи, Илья. Спасибо, рады слышать.
0: Это называется сумасшествие.
2: Первый дозвонился, чтобы нас порадовать и сказать об этом.
1: Я вообще удивлен. Я думал, дай попробую хотя бы разик набрать. И, короче, набрал.
2: Видишь,
4: не зря.
0: Сразу же в чётко попал. Потому что в реальности вообще не так проблематично, как кажется вот до первой попытки.
4: Но в следующий раз, до встречи через 3 месяца, так сказать.
2: Ну, об этом позже. А пока крикни нам громко и четко.
0: Офигенно!
2: 3-4.
1: Надо попробовать, да.
2: Давай.
1: Офигенно!
3: Навигатор!
5: Информация на правах рекламы.
6: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.

0: Маш не будет прежним.
1: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
0: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
1: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Сила, выносливость, точность, командная работа. Все это международные соревнования спецназа «Вызов». С 24 по 30 августа на полигоне «Свердловский» встретятся команды из 6 стран, чтобы показать профессионализм, мастерство и волю к победе. Зрителей ждут показательные выступления, техника спасателей, спортивные испытания, тематические площадки и активности для всей семьи. «Вызов» – территория силы, мужества и командного духа. С 24 по 30 августа. Полигон Свердловский. Вход свободный. 13+.
3: В Монетке вкусно и выгодно. Пирожное «Медвежонок Барни» 99 рублей 99 копеек. Акции действуют с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Как сэкономить на покупке авто?
5: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343 1342.
6: Акции до 31 августа 2026 года.
7: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
8: Организатор акции ЗАО «Аксон Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.

0: 28 августа с 7 до 11 «Катапульта» в премиальном детейлинг-центре SVX на Бориса Ельцина 3. Видеотрансляция на сайте и в группе пилотов ВКонтакте. Партнер проекта ООО «Президент Авто».
1: Премиум автомобилю необходим особый сервис и внимание. SVX Detailing. Детейлинг-центр премиум-класса, где заботятся о вашем автомобиле, сохраняя его идеальный внешний вид и состояние. Полный комплекс высокотехнологичных услуг. Антигравийная защита кузова ППФ. Керамические покрытия. Профессиональный детейлинг и реставрация салона. SVX Detailing. Екатеринбург. Бориса Ельцина 3. Телефон 288-7-444. SVX-EKB.com.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
2: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
3: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
2: Быстро доехали на «Березовский тракт». Муж большому выбору рад.
3: Официальный дилер популярных автомобилей «Автобан» на «Березовском тракте 11А». Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте в «Автобан Березовский». Приезжайте.
4: Акция до 31 августа.

0: на пилоте.
1: Добрый вечер, автомобилисты. На радио «Пилот» настало время очередной дорожной сводки. Ее спонсор – ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на эскадронной 41, район Вторчермет. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты», крупнейшие заторы расположились следующим образом. Пробка на Московской от объездной дороги до Волгоградской не радует Евгения Савкова от дороги на Медной до Ручейной. Много машин на Восточной, от Декабристов до Малышева. На Верхотурском проезде «Космонавтов» придется задержаться от ЕКАДа до ЖД «Эстакады» и затор на Фурманово от Степана Разина до Московской. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.

Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.

0: спонсор рубрики «Агрегатор» ООО «Специализированный застройщик. Правобережный. Новый город».
1: Агрегатор, что до нас дойдет лет через 10, узнаем в рубрике «Агрегатор».
2: Добрый вечер всем, кто летит по дорогам столицы Урала вместе с пилотом. С вами в эфире «Вечерний навигатор» и пора поговорить о высоких технологиях в рубрике «Агрегатор».
0: Производитель бытовой техники Haier показала робота-повара, который готовит без участия человека. На Всемирной конференции робототехники в Пекине компания продемонстрировала автономного домашнего робота-повара под названием AI Kitchen Genius CR3. Загрузил продукты, он сам жарит, дозирует специи, очищает посуду паром. Устройство берет на себя весь цикл приготовления, от владельца требуется только загрузить продукты, ну и, соответственно, их купить, как и купить эту штуку. В общем, нужны деньги. В основе модель искусственного интеллекта, обученная на миллионах записей работы профессиональных поваров. Алгоритм самостоятельно определяет температуру, длительность готовки, порядок закладки каждого ингредиента и количество специй, чтобы точнее воспроизводить ресторанные техники в домашних условиях. Механика заточена именно под готовку. Рука с четырьмя степенями свободы управляет двумя лопатками, имитирующими движение профессионального повара. Они перемешивают содержимое, обжаривают ингредиенты и подбрасывают их, как на ресторанной кухне. Вот, мне кажется, подброс-то не особо нужен, чтобы чисто маслом все испачкать. Продукты поступают из контейнера, специи подают дозатор, и все операции запускаются автоматически. По завершении готовки новинка самостоятельно очищает посуду при помощи пара при 100 градусах по Цельсию. Правда, цену и дату начала продаж компания пока не раскрывает.
2: Да и спасибо. Как будто мне кажется, что, скорее всего, там, знаешь, он если смещается на миллиметр, он уже начинает там кошку нарезать или что-нибудь в этом духе.
0: Подбрасываем на лопатках. Вообще, далеко не первый же появившийся робот автоматический, который готовит что-то из еды. Надо бы устроить какое-то кулинарное соревнование, чтобы это всех вместе собрать и действительно оценить, насколько каждый из них готовит хорошо.
3: Чтобы да, как на текущем вот соревновании, где они все время себе попы ломают,
2: да, там да, что-то вырезаются. Да, все закончится тем, что они у кухонной стойки все упадут в разное время.
0: Берегите себя и свои устройства, ребята. И оставайтесь навигатором.
4: Информация на правах рекламы.
5: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
6: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
5: И квартира в орбите.
6: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
5: Звоните 343-00-26. Орбита. Притяжение дома.
7: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный. Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А девчонки-то молодые, на самом деле, настолько уже отчаялись найти себе жениха, что «Медовый спас» в этом году побил рекорды.
4: Опа.
3: Оказывается, это вообще просто продажи меда выросли аж там на нереальное какое-то количество процентов. Все из-за юных девушек, которые мажут себе...
4: Пятки.
3: Подошвы, не знаю, что мазать-то. Мажут подошвы медом, чтобы выполнить ритуал. Кто-то в этих самых, в тиктоках там и прочее, рассказали, что это работает. Рабочая схема. Мажешь подошву медом и тем самым...
5: Девочки, от лица всех мужиков заявляем, не то место вы мажете медом.
6: Это пчелы очень любят мед.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах. Воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
9: Застройщик ОСЗ Талан регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
10: Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup. Tout ce à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup...

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
3: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
4: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
3: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
4: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
5: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Жиши, пиши с буквой «И». Ща-ща с буквой «А». А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте в букете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт в букете.рф или звоните 20 22 106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8348.
7: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
8: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
7: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
8: Правда?
9: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: И главный приз... Автомобиль!
12: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу...

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения сроков мести партии получения призов на atsedefismostok.ru.
2: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: пиар-компании, потому что, конечно, может быть, и это сработало, а может быть, то, что мы привыкли, что это Марио, прыгающий по грибам, а тут можно типа из тачки выкинуть, залезть, просто угнать и делать, что хочешь. Ну и главное, на самом деле, еще, мне кажется, не перегнуть с этой фигней, потому что ты думаешь, сейчас я себе черного пиара закину, а потом как ты сокамерникам объясняться будешь?
1: Потом они попросят показать, где он у тебя. Черный пиар.
0: Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, естественно, только до завтра. А там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на Радиопилот.
2: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите.
1: Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.
3: Всем до завтра. Навигатор!
4: Dougie, you told me you've been on some positive shit, yeah, yeah. Lately, I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah. Always been

0: Добрый вечер всем, кто желает оставаться актуальным в этом обществе. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор – ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. Около 400 туристов пропали без вести после наводнения в Непале, сообщает Reuters. Внезапное наводнение обрушилось в среду утром на север Непала. По предварительным данным, причиной удара стихии стало таяние снегов в реке Пхатэ-Каши. Наводнением смыло несколько деревень. Есть погибшие, идет спасательная операция. По данным Российского союза туриндустрии, сейчас в Непале низкий сезон для массового российского туризма. И наших организованных групп там практически нет. Туроператоры не получали обращений от российских туристов, находящихся в Непале. В Свердловской области готовятся ввести обязательную регистрацию собак по аналогии с другими регионами. Подобная практика действует уже в Московской, Ленинградской, Рязанской, Амурской и других областях. Об этом рассказал директор департамента ветеринарии в Свердловской области Евгений Трушкин. Он отметил, что речь идет в первую очередь о регистрации животных, а не только о чипировании. Также Трушкин предполагает, что осенью будет принят федеральный закон об обязательной регистрации собак, пишет «Комсомольская правда». В Верхней Пышме начали комплектовать первые поезда для высокоскоростных магистралей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минтранс. На заводе «Уральские локомотивы» готовы 14 кузовов из 16 вагонов. Это первые два состава. На 9 вагонах уже монтируют тепло- и шумоизоляцию, прокладывают кабели, а также устанавливают окна, двери, токоприемники. Наружные двери оснащены усиленным контуром уплотнения, который обеспечит герметичность вагона на скоростях до 400 км. Метров в час. Агентство напоминает, что высокоскоростная магистраль из Москвы в Петербург пройдет по территории 6 субъектов. В Екатеринбурге скончался один из культовых художников Свердловского андеграунда – Лев Хабаров. Ему было 75 лет. В качестве художника-педагога он преподавал в Свердловской вечерней художественной школе имени Хожателева. В результате стал директором учреждения. Он организовал экспериментально-художественное объединение, стал соорганизатором Суриковской выставки в 87-м. Масштабным городским проектом Хабарова стал андеграунд – ежегодная групповая выставка художников. Произведения Льва Хабарова хранятся в коллекции музея андеграунда и представлены на постоянной выставке, пишет портал «Сигнал». Москвичка выиграла 24 миллиона рублей в лотерею, пока стояла в очереди за кофе. Девушка ждала свой заказ с другом в кофейне и решила зайти в соседнюю точку с лотереями. Сначала они выиграли всего 200 рублей, а потом она на эти деньги купила другой билет и сорвала джекпот, сообщает РИА. Доллар 84,46, евро 98,52.
1: Информация на правах рекламы.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Внимание, водители! И особенно пешеходы! На радио «Пилот» прогноз погоды!
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик Ленина 100».
3: Завтра нам с вами обещают ощутимое понижение температуры днем до плюс 16, утром плюс 13, вечером плюс 9. Дождь ждем дважды, утром с 8 до 12, днем с 2 до 4 часов.
4: Не хочу ждать. Тем более два раза.
3: В общем и целом будет пасмурно, ветер подует с северо-запада, его скорость 3 метра в секунду.
4: В общем, ребята, те, кто любят спать с открытым балконом, сегодня не варик, я вам сразу скажу. Вы пожалеете о своем решении буквально часа в два ночи.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
8: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
7: Подробнее на lenina-100.ru.
8: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
9: Застройщик ОАЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
11: Информация на правах рекламы.
12: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
13: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в «Автобан» на «Металлургов 67». Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Каждый день в 20:00 фитнес-час на радио Пилот.
4: Спонсор фитнес-часа на радио Пилот ООО «Автобан Черри», официальный дилер Теннет, Щербакова 144.

0: Реклама.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.

0: Разовский. Приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
3: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
2: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
3: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
0: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
4: Отрел Групп. Угрен 110 665 801 36 81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Жилые кварталы. Уралмаш первый.
6: Новый проект от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
5: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
6: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
5: Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
6: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
4: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов-108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пол квартиры. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Ты учишь английский? Я не учу. Я говорю.
0: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
2: И главный приз. Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать...

0: Кольцевая, 4.
1: Акции действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительно информация об организаторе правил проведения сроках мести против получения призов на atsedefismastok.ru.
2: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая ботаника.
3: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
2: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
3: Новая ботаника. Крестинского, 8 марта.
2: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
4: Правильно. Декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
0: Фитнес-час на радио «Пилот».

0: плана.
1: Вы многого добились, доказали свою состоятельность и успешность. Но даже самым сильным требуется отдых. Жилой комплекс «Шаумяна 77». До центра 15 минут. В двух шагах от дома большой парк, спортивный комплекс с бассейном, садик, школа. «Шаумяна 77» от компании «Астра». Достойная жизнь не роскошь, а правильно выбранный адрес. Подробнее на astrodefisdevelopment.ru. УСЗ
2: «Астра Рим». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
3: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
4: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
3: А свою машину я смогу сдать?
4: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
3: А колеса в подарок дадут?
4: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
3: Где купить Хавейл Джолион?
4: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
5: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
6: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
5: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
6: Спасибо Керамиру.
7: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.

0: 28 августа с 7 до 11 «Катапульта» в премиальном детейлинг-центре SVX на Бориса Ельцина 3. Видеотрансляция на сайте и в группе пилотов ВКонтакте. Партнер проекта ООО «Президент Авто».
1: Премиум автомобилю необходим особый сервис и внимание. SVX Detailing. Детейлинг-центр премиум-класса, где заботятся о вашем автомобиле, сохраняя его идеальный внешний вид и состояние. Полный комплекс высокотехнологичных услуг. Антигравийная защита кузова ППФ. Керамические покрытия. Профессиональный детейлинг и реставрация салона. SVX Detailing. Екатеринбург. Бориса Ельцина 3. Телефон 288-7-444. SVX-EKB.ru.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETA. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
2: 469 лошадей.
1: Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETA действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23.
3: Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
4: В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
5: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: реклама.
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
3: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla. Новое имя красок Tikkurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
0: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, Белджи, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
2: О, и

0: Казовский, приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
3: ЖК Ленина 100 – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
2: Подробнее на lenina-100.ru.
3: ЖК Ленина 100 – беспроигрышная комбо.
4: Застройщик ОАЗ Ленина 100. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
5: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
6: «Lucky Motors».
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
8: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
3: Вечерний драйв на радио.

0: рекламу.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 21 минута. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10-12+.
5: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 40 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 39 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 39 минут. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 19 минут. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 40 минут. Доброй ночи.